Петушок, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

0: ноги, не смотрю себе под ноги.
1: Настройся на новую музыку, включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом, тех, что так же, как и я.

Я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

0: Спасибо.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок.

0: Радиоиздание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Где новая музыка, там

им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать о чудесной красоте.

дорог. Сколько б ни ездил,

слов

зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Слушатели издания «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Лови шок. Радио Шок.

0: Дави рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.
1: Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойс-бенда.

0: the Radio Shock.
1: RadioShock.ru.
2: Раз, два, три. Слышно ли меня? Рок-волна в прямом эфире. Радио Шок. Даша, слышишь ли ты меня?
3: Да. Я тебя слышу прекрасно.
2: Даша Шакшина находится в городе Новгород, великий по традиции. Мы находимся здесь, в прекрасном заброшенном заводе «Красный треугольник» на набережной обводного канала в городе Санкт-Петербург. Меня зовут Александр Есенин, и, как всегда, по средам компания About Music Олега Грабко представляет программу под названием «Рок-волна». И сегодня у нас в гостях с Дашей люди, которые уже не первый раз здесь путаются в проводах, потому что у нас все, как всегда, запутано, но думаю, что это не помешает тому, дорогие друзья, что вы нас слышите. И вы, наверное, соскучились, потому что мы выяснили здесь, что последний раз наши гости были у нас аж в апреле месяце, у нас уже конец июня, середина лета, даже уже за экватор перешли, и день начал слегка убавляться, хотя на самом деле, если бы не дождь, то никто бы так грустно об этом не говорил. Я про себя. Олег Сакмаров у нас здесь в гостях, и некоторое количество событий имеется, и мы будем обсуждать и слушать музыку, и, разумеется, помните о том, что нам можно писать и вопросы задавать. У нас есть чат, и заходите, пишите, и все ваши вопросы будут озвучены здесь. Олег, добрый день.
4: Ну, добрый день. Я хочу сразу сказать, что я не один. Мы с Анастасией.
2: Разумеется.
4: Мы с Анастасией Видмайер, надо ее представить. Вот она сидит рядом. Вот мы как бы, чуть было не сказал, отцы-основатели группы «Жарко», но не отцы и не матери, а просто основатели. Вот. У нас сегодня интересный сюжет. 3 года нашей группе. Мы придумали ее с Настей в летом 23-го года. С тех пор мы много чего сделали. Вот об этом, наверное, поговорим, послушаем наши песни. Здравствуйте, Настя, поздоровайся.
5: Привет.
2: Настя, что-то как-то очень серьезно сегодня настроено. Но это дождь. У нас дождь тучит по крыше. А даже что вас дождем? У нас сегодня просто хмарь и хмурь. Безусловно.
3: У нас сегодня то же самое. Все то же самое, да. Поэтому группу «Жарко» я очень рада, что мы сегодня пригласили хоть как-то разогнать эту тоску, чтобы немножко лето напоминало. Я думаю, сегодня это получится.
4: Хорошо, что мы не назвались в свое время группа «Дождливо».
2: «Дождливо». Длинно и неинтересно.
4: Не.
2: И никто не придет на концерт, если группа называется «Дождливо». Как-то это как-то неправильно. «Жарко» — это да, а «Жар» — это вот как-то вот когда со сцены идет тепло такое живое, человеческое, когда зал наполнен, когда вот это все, ну как-то это действительно жарко. И потом, это же один из таких ответов стандартных на вопрос: как прошел концерт? Было жарковато, да? Как проходит ваш концерт, Олег?
4: Да просто жарко.
2: Вот просто жарко. Окей, Даша, если ты хочешь что-нибудь такое спросить, делать прямо сейчас, иначе я опять заболтаюсь, ты меня знаешь.
3: Ну, у меня вопросов-то, как всегда, конечно же, целая куча. Мне вот интересно, слышит ли меня наш дуэт, потому что я их слышу плоховато, честно говоря.
4: Да, мы, Даша, мы тебя слышим прекрасно.
3: Ага, супер, ну ладно, главное, чтобы вы меня слышали, и радиослушатели тоже нас слышали хорошо, поэтому задам вопрос. Ну, давайте начнем с самого начала, да, 3 года группе, это сегодня повод такой, чтобы все это пообсуждать, но вернемся к истокам. Почему все-таки назвали «Жарко»? Мы тут как бы хихихака, но наверняка же были какие-то предпосылки посерьезнее, чем просто красивое словцо. Расскажите про это?
4: Расскажем, вот сначала я расскажу, потом Настя расскажет. Просто мы сочиняли песни, Настя научилась играть на флейте 3 года назад, и вдруг мы решили, что нам пора основать группу. У меня всегда была мечта, что когда я пою, что со мной кто-то из близких людей играл, так же, как я примерно это делал. Всегда во всех группах, в «Аквариуме», научилась, и в «Выходе», и в других группах. Вот, так как я не мог раздвоиться, а когда вот мы с Настей встретили друг друга, и наша жизнь стала вместе прекрасной, ну, неизбежно было, чтобы она начала играть на флейте вместо меня, а я пел сам по себе, и на гитаре играл Настя, ну расскажи, как ты произошел, как ты на флейте научилась играть?
2: Неизбежность, такое слово мне очень нравится. Я должна была и научилась, да, неизбежность.
5: Вот именно так это и было.
4: Ты говори как не как Цоя, нормально, расскажи поподробнее.
5: Я не как Цоя, я говорю, как и было. У меня не было выхода.
2: Приперло, да, извините.
4: В общем, было в то лето было очень жарко, мы были на берегах Волги, и когда решили, что надо играть вместе, было так жарко, что по-другому группу назвать нельзя было. Мы были молодые, красивые, обнаженные, сфотографировались и поняли, что группа так должна назваться.
2: Ну, есть что вспомнить, да, если было жарко, действительно. А три года назад это стало быть, как бы,
4: 23-й год. Угу.
2: К сожалению, не могу сказать, что было.
5: Это было в Казани.
2: Ой, Казань вообще жаркий город, кстати.
4: Ну, в каком смысле, да.
2: И за три года чем можно похвастаться? Про планы еще у нас впереди будет.
4: В прошлом году вышел ключевой альбом на Balt Music, который назывался «Лето любви», собственно. Сейчас следующее «Лето любви». Пару песен, наверное, мы оттуда послушаем. Ведь весной этого года вышло два сингла, и на подходе третий. Один сингл называется... Тоже на Balt Music, естественно. Один сингл называется «Пусть говорят». Это регги-даб трек такой бодрый. И вторая баллада оркестровая, акустическая баллада «Улыбуна Ласкунька». Вот. Их тоже можно послушать.
2: Обязательно.
4: Вот. Самое главное сейчас событие в смысле звукозаписи. Сейчас выходит новый сингл 26 июня, то есть через пару дней. Впервые в нашей истории эта инструментальная композиция будет называться «Ласковые вариации».
2: «Ласковые вариации». Дорогие друзья, радиослушатели, я вам хочу сказать, что коллектив с названием «Жарко» обладает таким диапазоном творчества, я имею в виду, что такую разнообразную музыку они исполняют, что вот сегодня у меня здесь в копилочке есть 6 треков, и я не знаю, какого настроения артистов-музыкантов, с какого бы трека нам начать.
4: А давайте начнем для разгона с уникального инструментального балладного трека «Ласковые вариации». И там Анастасия играет на флейтах, на альтовой флейте, на оркестровой флейте. Я играю на рояле, пою. Сольную партию гобоя играет очень известный музыкант, солист оркестра Петербургской филармонии, заслуженного коллектива России Павел Соколов. И соло на безлатовом басу в середине играет замечательный басист Олег Конаков.
2: Олег Сагмаров, простите, ради бога, но как называется трек, потому что я его выбираю и не вижу названия.
4: «Ласковые вариации» он называется.
2: «Ласковые вариации»?
4: Нет, там может быть,
2: это, скажем, говорят, даб.
4: Нет,
2: «Улыбун» нет, «Запрет на любовь».
4: Вот, может быть, он называется «Улыбун», это вариант песни «Улыбун», а обои написаны там. Сейчас я пойду посмотрю.
2: А есть «Улыбун» свое и «Улыбун» финал. А что из этого мы ставим? Давайте поиграем в игру.
4: Что заиграем? Свое.
3: Инструментальное – это которое свое, поэтому ставьте это.
2: Окей.
4: У нас квест.
2: Итак, коллектив с названием «Жарко», «Улыбун» свое, так…
4: Нет, ну он называется «Ласковая вариация».
2: Ну, называется «Ласковая вариация», как всегда. Рабочее название «Свое 2406». Окей, поехали. Поехали.

Саш, я почему-то через микрофон и через уши вообще не слышу гостей. Я их слышу с комнаты. Мы можем что-то с этим сделать? Если это все сломает, то ничего страшного, я потерплю. А то я слышу, как там кто-то на барабанах играет, и где-то вдалеке у меня гости.

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: Это программа «Рок Волна» здесь на Радио Шок. И вот такой вполне себе академический номер только что прозвучал в нашей программе в гостях Олег Такмаров. Это называется «Жарко». И я предупреждал, что я буду песню, которая очень разнообразна. И начинаем мы, скажем так, с классического фрагмента. Идем мне очень симпатично, да?
2: Ну, спасибо. Этот трек интересен тем, что вообще-то он рок-н-ролльной природы, потому что песня есть «Улыбун Ласкунька», которая примерно с той же музыкой, но с текстом. Вот, здесь есть романтические всякие сюжеты при записи этого трека. Анастасия играла флейт и записывала на студии Пушкинской 10 аквариума.
3: Да-да-да.
2: И mm-hmm. это был романтический момент, когда она играла ровно в тот микрофон на той же аппаратуре, в которой я много лет играл. Баловался игрой в аквариуме на флейте.
3: Ну, то, что называется, да, тесен круг музыкантов.
2: Да, да, да.
3: Вот,
2: а на скрипках, как, собой, здесь очень ты... много красивых да. скрипок, аранжировки я делал, но сыграно это Андреем Сурадиновым скрипки, бессменным многолетним 95-го года скрипачом аквариума. Вот он в Белграде записал эти треки, и все это вместе получилось вот так вот красиво, умиротворяюще. Ну, это ласковая вариация. Забавное очень оформление у этого сингла, средневековая миниатюра, где музыканты играют, и очень все мило, симпатично, но в оригинале на этой миниатюре справа стоит святой, который их проклинает, считая, что музыка – это бесовство. Мы этого святого обрезали, оставили картину музыкантов. Вот такой подсознательный сюжет.
3: Окей, да, ну, да, порой против музыки приставали всегда, во все времена. Скажите, а сейчас, вот, кстати говоря, такой смешной вопрос может показаться. Понятно, что у вас есть поклонники, а есть ли у вас противники, такие ярые противники, которые говорят, да ну. Да никогда.
2: Есть.
3: Может быть, письма пишут, там еще
2: как-то хуже. Вот сейчас Настя расскажет про нашу соседку с нижнего этажа.
3: Ах.
2: Как ну, она соседи... противится всему, что мы делаем, в том числе и нашей музыке. Скажи, пожалуйста.
4: Она стучится очень громко в батареи, в двери, орет снизу, угрожает нам полиции там, и так далее. И не дает вообще жить.
2: Полное ощущение, что ей наша музыка не нравится. Может быть, она хардкор любит или металл, ну, в общем.
3: Слушайте, а как она, на сколько лет примерно, скажем?
2: Ну, где-то...
4: 150.
3: Ну, то есть она такая древняя старушка, да?
2: Ну да, она такая древняя старушка, и у нее недавно умер муж, она говорит, что мы его уморили своими звуками.
3: Вот это да, вот это
4: серьезно. Также у нас есть соседка сверху и еще сбоку с другой парадной.
2: Угу. Еще есть сосед на личной площадке, который умер 3 года назад, но его тень все время бродит и подслушивает наши репетиции. Поэтому наша музыка имеет не то чтобы инфернальный оттенок, она имеет телефоническую глубину сакральных смыслов.
3: Даша, как ты относишься к инфернальности всяческой и мистицизму? У нас была, знаете, тут на днях совершенно мистическая программа, когда просто ломалось все. Мы говорили исключительно почему-то. Так, артисты подобрались, которые тему смерти освещали с разных сторон, и с веселой, и с не очень веселой. И, в общем, да, и при этом как бы я анонсировал то, что случилось с Глебом Маречкиным, царством небесным.
2: Да, хороший был человек, я очень...
3: Хороший. До сих пор неизвестно, где и когда что. Известно, что воскресенье, какое кладбище, скорее всего, северное, но как это будет, не очень понятно, и во сколько тоже. Mm-hmm. Поэтому вот в это воскресенье были официальные...
2: Два месяца назад мы встречали день похорон Шинкарева.
3: Да, вот ну что делать. Ну, вот так как вот. Бы да, вот это так или иначе всех нас ждет. Но Даш, ты человек молодой, красивый. Как ты относишься вот к подобным вещам? Скажем, потому что мы тут по-стариковски начинаем что-то там нудеть.
5: К инфернальным соседям я отношусь тоже отрицательно. Считаю, что они, конечно, не должны никоим образом препятствовать творчеству. Но я предлагаю нашу программу, да, в это мистическое русло слово не окунать, а то
3: все,
5: мало ли что.
3: Мы уже окунулись однажды, нам хватило.
5: Да.
3: У меня в результате компьютер вылетел вообще.
2: Да, да.
3: То есть вообще.
2: Я таких историй массу знаю. Давайте про музыку дальше.
3: Да, про музыку дальше.
5: Давайте про музыку. И у меня-то, наоборот, было ощущение от творчества группы «Жарко», что как будто бы все песни, они всегда о любви. И вот хочу спросить у Олега или у Анастасии, кто первым захочет ответить, основной ли это лейтмотив, или есть какие-то еще более привлекательные темы для вас, чтобы их воспевать?
2: Я транслирую Анастасии вопрос.
4: Я прекрасно слышу все.
2: Хорошо, говори. Ну, что у тебя спросили?
4: Ну, это вопрос к тебе.
2: Почему к тебе? О любви. Это к тебе о любви вопрос.
4: Это ты пишешь песни, поэтому ты и отвечаешь.
2: А кому я пишу эти песни-то?
4: Не знаю, всем.
2: Здрасте, пожалуйста. Сначала есть конкретный адресат. Как говорил Бетховен, близкая возлюбленная.
3: А про кого ты Бетховен говорил, кстати говоря?
2: Он про далеко возлюбленную говорил.
3: Ах, далеко, да, по-моему.
2: Сейчас помню. Это Джульетта Брунсвик. Джульетта была такая аристократка, которая... Ну, это такая была история странная. Но у нас все проще с Настей. Она моя близкая возлюбленная. Я для нее песни пишу. Вот, потом мы их вместе играем. И количество людей, которые окупаются в волнах наших любви, увеличивается.
3: Да. Ну, в общем, не самый простой путь, да, когда все происходит вдвоем. И счастье удваивается, но ведь и проблемы тоже, нет?
4: У нас нет проблем.
3: Вообще. Счастливая пара, вау. Я страшно люблю счастливых людей. Особенно тех, кто...
2: Так нет, причем это не... Настя это с таким суровым тоном сказала, как манифест Черчилля о начале холодной войны. Но на самом деле это чистая правда.
3: Я думаю, просто это творческий метод говорить вот это серьезным тоном. Почему нет? Потому что нельзя, что ли? Нет, можно все что угодно, любым тоном. И все здесь, мы на радиошок, у нас группа «Жарко» в гостях. И, Настя, ты, помню, успела такие задать свой вопрос, мы опять куда-то съехали во взрослости какие-то. У тебя тоже проблемы с соседями?
2: Не, давайте не про соседей, про любовь. Даша,
3: про любовь, да.
2: Даша, как у вас с любовью в Новгороде?
5: Вы меня спрашиваете?
2: Да.
5: У меня все хорошо тоже. Ситуация знакомая, так сказать. Мы с мужем оба музыканты. И вот на этом ноте хотелось бы задержаться. Хотелось бы вас немножечко на эту тему еще пошевелить, пошелудить. Не мешает ли личное отношение музыкальному творчеству? Или наоборот, может быть, способствует? В общем, как это у вас происходит?
4: Помогает.
2: Ну, даже Цой не был так лаконичен.
5: Вы немногословны, Анастасия.
2: Да, ну, видимо, моя задача отдуваться очень. А по-другому в нашей группе невозможно, в нашей семье без страстной любви ни одного дня не происходит. Я в широком смысле имею в виду, и не только в том, о чем вы подумали. Mm-hmm. Вот это творчество, мы пытаемся свою жизнь сделать произведением искусства. И мы все время себя радуем какими-то поездками, какими-то приключениями, сочинением новых песен, репетициями, чтобы вот это все было ярко. И поэтому вот у нас получается много, на мой взгляд, много получается. Мы вот, особенно это весной, вот, когда мы начали праздновать трехлетие группы, много получается. Вот уже второй раз на радио у вас, на другие радио у нас федеральные берут нынче. Вот очень хорошие концерты мы играем, которые удачно записываются с хорошим звуком, с видео, и выкладываются в сети везде там. В общем, как-то все хорошо идет. И есть у нас ключевое событие на сегодняшний день, помимо звукозаписи. Анастасия целый год писала книгу, фундаментальную книгу об одном очень известном рок-исполнителе, но не фронтмене великих групп, а вот там таком, который играл в великих группах на флейте, на других инструментах, потом начал свою сольную карьеру, начал песни сочинять. Анастасия, расскажи, пожалуйста, про кого эта книга и как ты ее написала, и где ты ее издала? Эта книга сегодня событие именно интересное. Сегодня нам сообщили, что она пошла в печать.
3: Ура, поздравляю
2: вас. То есть через пару недель она будет уже в бумажном виде.
4: Это книга про Олега Сакмарова.
3: Ах, черт возьми.
4: Выходит она в издательство АСТ в июле. Всех призываю покупать и читать.
2: Так, подробнее расскажи, о чем эта книга.
4: А там написано очень много про «Аквариум», про «Наутилус», про «Выход», про остальные группы, включая группу «Жарко». Доступным языком, я надеюсь. Не так, как было в прошлый раз.
2: Прошлая была книга про Настю Полеву, очень сложно изложена мозговически.
3: Угу. Олег, вы примерно знали, о чем Анастасия пишет? Или вы вообще читали книгу?
2: Нет, конечно, я помогал ей, потому что книга, в общем, про меня. Я как... бывает, есть жанр такой, авторизованная биография. Это авторизованное музыкологическое исследование. Я помогал, какие-то вопросы я отвечал. Но писала она А что хотела я на свою, свою точку...
4: Не что хотела, а то, что я слышала.
2: То, что она слышала в музыке, в общем, и описывала это темой соло. Я диву давался, как интересно, оказывается, я играл, когда прочитаешь. Так играешь, что ты играешь, а когда прочитаешь, как ты хорошо сыграл, интересно, ярко, мелодично, с кульминациями.
3: Хорошо, про музыку, ладно. Надо сказать, а были какие-то запретные темы, которые нельзя было обсуждать? По вашей, например, какой-то собственной инициативе, или Олег, что сказал, об этом не пиши.
4: Ну, вот это тема скорее для той книги, которую Олег все никак не хочет писать. Я, и не только я, вынуждаю его писать мемуары, а он боится обидеть там кого-то все время. Вот, а у меня такого не было.
3: О, это отлично,
4: я не писала про личные отношения, личную жизнь, поэтому нет.
3: Да, это знакомо, это, так что да,
2: да. Да, наверное, всем музыкантам, всем людям публично вообще знакома ситуация, когда правду не напишешь, потому что очень много заинтересованных лиц, кто-то обидится, а кого-то не дохвалили. Вот, а если правду не писать всей, то это будет пресно и скучно.
3: Так, смотрю на часы, нам срочно нужно что-нибудь слушать.
2: Давай, послушаем песню «Пусть говорят». Песня, посвящение, абсурдистский текст, но очень забавный, ну тоже про любовь, посвящение Джорджу Гуницкому.
3: Вот, как раз таки. «Говорят», так называется в моей копилочке музыкальный этот трек. Группа «Жарко» здесь на Радио Шок в программе «Рок-волна». Слушаем.

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: И это программа под названием «Рок-волна». Мы здесь на Радио Шок в прямом эфире с группой «Жарко». И вот только что слышали песню, посвященную Джорджу Гуницкому, ушедшему от нас год уже с небольшим тому как. И Олег Сахмаров здесь, Анастасия Видмайер также. И, Даш, я помню о тебе, честно, но не могу не спросить. И, кстати, тебе тоже, может быть, это будет любопытно. Здесь на днях буквально приурочено... было это все к дню рождения Виктора Робертовича, нашего любимого отца. Была выложена песня под названием «Дети минут» называется. Это фрагмент вечеринки, частной вечеринки, где-то когда-то, сколько лет тому назад. Пленка чудом сохранилась, видео было сделано уже сейчас, какие-то комментарии последовали. И, в принципе, это песня, которую Виктор Робертович не исполнял только потому, что там речь шла о коллегах по цеху, что называется. Там легко угадываются и «Аквариум», и «Алиса», и все остальные многие. И я ее слушал, с одной стороны, мне было интересно, конечно, потому что, что он скажет нам про «Аквариум»? Вот что-то там съязвил. Вот про это вот что сказал, да вообще просто вау. И я подумал, а нафиг это надо сейчас делать-то, господи, это дела давно минувших дел. Кто-то когда-то с кем-то чего-то не поделил, или наоборот,
2: Я тоже так считаю, что...
1: Зачем это вот... было делать? Ну хорошо, нашли новую песню, ну и что? Запустили ее в тираж так, что теперь все ходят, слушают, обсуждают.
2: Да,
1: что-то.
2: Сам бы что этого не хотел.
1: Копание в могилах, да, мне кажется, это совершенно не нужно было.
2: Хотя бывают обратные образцы. Вот в 90-е годы вышла песня «Beatles», «Free the Bird». История была такова, что нашли на кассете голос Леннона под рояль, отреставрировали, и музыканты «Beatles», все, что были тогда, и продюсер Джефф Лин записали книгу, песню записали, великолепный клип. И эта песня, в общем, для меня в середине 90-х годов и для многих людей известна.

0: И он поддержал в странном желании группе, которая занимается песенным роком, желание группы выпустить инструментальный трек. Ну вот так сложилось, он поддержал, и мы решились это сделать, и результат нам нравится. Вот мы все послушали эту музыку, и вон Саша даже расчувствовался, по-моему.
1: Ну, есть немного, да, потому что на самом деле, ну это того стоит. Я не думаю, что музыканты, которые пишут песни, скажем так, знаменитые больше всего своими песнями, должны чураться по этому инструменталов каких-то.
0: Если он тем получился... более у меня большой опыт, я
1: тем более, да,
0: и оратории сочинял, и...
1: Да ладно, прям оратории.
0: Да, есть у меня «Патикопический дневник», есть две поэмы «Анастасия», «Холодная осень», посвященная Анастасии Ведьмаре, еще до того, как мы играли вместе, до того, как мы еще даже, собственно, образовали нерушимую семейную пару. Вот я таким образом ее слегка соблазнял, когда сочинял эти оратории для чтеца оркестра Анастасия. Вот. Поэтому опыт есть, и вот такой непринужденный росчерк пера музыкального мы сделали эту композицию. 26-го она выйдет на всех площадках. И пусть.
1: То есть отдельная песня, да?
0: Это отдельный трек инструментальный, он называется «Ласковые вариации», да. Вот, мы надеемся, что здесь мы как бы захватим другую область музыкальной сферы. Может быть, это музыка для театра будет, может, музыка для кино, а фоновая музыка вполне может быть такое продолжение нашей деятельности. Было бы любопытно.
1: Посмотрим. Ну, это сейчас, по-моему, востребовано и страшно популярно. Кстати, денег стоит серьезно, потому что я уже привык к тому, что я натыкаюсь в каких-то иностранческих, как мы говорили, фильмах на какую-нибудь русскую фамилию в качестве композитора. Не буду их называть, но...
0: Ну, у меня был опыт. Я стал композитором, автором треков вместе с Ильей Кормильцем в фильме «В аду» с участием Жан-Клода Ван Дамма, но это было на заре нулевых, uh-huh. Это была такая мрачная электронная декламация со словами, совсем, все-таки со словами, а здесь вот трек совсем без слов.
1: Да, и светлый, и хороший. И книга, сингл ACD.
0: А сейчас выходит очередной CD, через пару недель выйдет наш лайв-концерт, то есть живая запись, он будет называться «Осень любви», продолжение диска полноформатного, полноформатного студийного диска «Лето любви», который мы год назад выпустили. Следующий будет называться «Осень любви». Это вот живая акустическая запись. И там те же самые песни будут, но и одна совершенно другая, которой нигде нет, причем она с гуслями.
1: Ух ты! А кто на гуслях?
0: А на гуслях играет басист, который играл на басу, Андрей Дюков, московский басист, который научился неожиданно после развода играть на гуслях. Ну, это у многих людей после развода бывает, что попало в жизни. Вот.
1: Да, почему что попало? Гусли — прекрасный инструмент.
0: Ну вот можно научиться играть на гуслях. Вот, и вот там есть стихотворение Орфея Евредики, и оно под гусли исполнено. Там гусли такие, вот почти Led Zeppelin получились. Вот, вот этим будет. И там очень красивое оформление этого альбома будет. Всем рекомендую его поискать. «Осень любви», группа «Жарко».
1: Даша опять взял бразды, поэтому давай тебе их передам вопросом.
2: Да, я вот слушаю про богатое музыкальное прошлое, и мне стало интересно. Вот группа «Жарко», да, сегодня ее представляют Олег и Анастасия, но она же, видимо, состоит из множества различных музыкантов. Вот кто попадает в качестве музыканта в этот проект? И вообще группа «Жарко» — это кто? Сколько людей?
0: Ну, основа группы «Жарко» — это мы с Анастасией, дуэт. Мы в любых условиях, в любом состоянии можем играть концерт вдвоем, это иногда очень хорошо получается. Недавно мы играли концерт в галерее Шагина на Марата, очень красиво было.
1: Это суббота была, я не смог прийти, я хотел очень.
0: А неделю назад мы играли в Москве трио в магазине «Дом культуры», в музыкальном магазине. Это очень интересная запись, видео получилось. Тоже рекомендую посмотреть, послушать. Тоже группа «Жарко». Там басист другой, не тот, что с нами раньше играл, а замечательный музыкант Олег Конаков, который играет во многих фундаментальных поп-проектах на басу, который сочиняет музыку к сериалам, например, «Скорая помощь». Вот он с нами с некоторых пор стал играть на басу и включился в наше «Жаркое семейство». Очень удачно, все хвалят. Постепенно у нас круг расширяется за счет близких людей. У нас нет коммерческой направленности кастинга, там предложений зарплаты. Мы не мадридский Реал, не Барселона, который перекупаем или переманиваем звезд

0: нас есть Алексей Кульбацкий в Москве, хозяин студии «Аутгард», замечательный музыкант, который с нами играет на гитаре, который нам записывает основу наших треков. Вот. У нас есть мой сын Илья Сакмаров, который делает звук во многом, мастеринг делает очень многие креативные вещи, сведения. Раньше он играл на моих треках много. Другой мой сын Леон Сакмаров делает дизайн обложек. Вот постепенно вот круг, такая группировка жарко образуется. Я намекаю на слово группировка Ленинград, но прям противоположно эстетически и этически. Но вот а в студийной работе вообще огромное количество людей участвует. Прежде всего Андрей Сурадинов, скрипач «Аквариум», бессменный, многолетний, который в Белграде на отличной студии записывает струнные пачки, скрипки. Анатолий Погодаев в Владивостоке, гитарист группы «Зерна», играет гитарные партии. В Москве играет гитарные партии Сергей Романов. Я боюсь кого-то еще забыть, но многие музыканты с нами вот так играют. И современные технологии, естественно, позволяют дистанционно записывать альбом. Не обязательно собираться в Питере или Москве, или в Лос-Анджелесе и играть вместе. Мы вот так вот.
1: Да, мне знаком этот метод. Мы, ты знаешь, некоторым образом дружим с Всеволодом Яковлевичем Гакелем, что там, просто дружим. И вот у него концерт будет завтра в клубе «Фишфабрик». И, собственно, в 20:00 приходите. Это первый раз, когда он будет выступать за билеты. Цена назначена. Не очень дорого, скажем так, совсем. 500 рублей. Паша Хотин, Всеволод Гакель и клуб «Фишфабрик» завтра. Так вот, я к чему...
0: Здорово, мне его альбом, вот новый альбом, просто очень-очень понравился. Я был поражен, я бы сказал.
1: Это будет первый раз, когда будут альбомы, в принципе, раздаваться друзьям, знакомым, или покупаться, я не знаю, не спрашиваю.
0: Но мне он обещал подарить, в обмен на мой.
1: Обязательно. Так вот, уверен, Севка именно так и поступит, но дело-то в том, что почему... Почему и как это все произошло? Это было 3 года, и все было виртуально фактически. То есть люди общались где-то там, в этой сети. Это вот Даша лучше знает, как это все происходит. Но встречи в студии были там кто-то по очереди, как-то вот так, вот один другой. И в конце концов, бац, и получилось. И да, и при этом как бы, но это кропотливейшая работа получается, да? То есть, чтобы каждый, не прям тебе тут на репетиции сказал, слушай, ты здесь что-то вот не то сделаешь, давай вот так попробуем. Когда это все можно решить вот этот момент, в момент живой записи. А как-то наоборот с этими самыми всеми...
0: Ну, это другая технология, другие психологические...
1: К этому надо как перестроиться, привыкнуть, наверное.
0: Да, но когда люди... у нас люди, те, которые, с которыми мы вместе играли на сцене многие, поэтому нам проще. У нас нет совершенно посторонних музыкантов, которые вот он играет дистанционно, которые... Mm-hmm. Я со всеми был на сцене, поэтому мы друг друга чувствуем, дыхание чувствуем, поэтому мне это не так сложно вот даже в цифре писаться.
1: Да, Олег, ты об этом, кажется, говорил, да, что у вас коллектив просто жаркий семейный коллектив, и это прекрасное определение. Давайте еще что-нибудь послушаем, может быть.
0: Давайте послушаем песню «Запретная любовь». Вы, Даша, вот интересует тему любви в нашем творчестве. Вот это вот любовь с другой ее стороны. Само название за себя говорит.
1: «Запретная любовь», «Жарко» и программа «Рок-волна» здесь на «Радио Шок».

0: музыкальная компания Balt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
2: Да, и поскольку сегодня среда и время на самое что есть наше, почти не вечернее, без четверти семь, если не ошибаюсь, а то это мы и есть Даша Акшина в городе Новгород Великий, Александр Седин здесь в студии на обводном канале, и в гостях у нас группа «Жарко», Анастасия Видмайер, Алекс Акмаров, и вот только что очень личная песня прозвучала.
3: Да, вот мы, и... хочу официально заявить, как семейная пара. Что мы против такой запретной любви, но из песни слов не выкинешь, вот бывает и такое вот неприятное. Это вот запретная любовь такая вот, неофициальная такая у кого-то. Ну, вот песня такая.
4: Зато сегодня 166 недель со дня свадьбы нашей.
2: Ух ты, вы прям недели считаете?
3: Мы недели считаем, да, и месяцы, и годы. Вот, 3 года недавно было. У нас есть традиция, что в день годовщины свадьбы мы наряжаемся в белое платье и свадебные костюмы.
4: Мы, а я, а ты в костюм.
3: Я примазался к твоей красоте. Вот. А значит, касательно музыка...
2: А какой это был день недели, извините?
4: Среда.
2: Да,
4: сегодня 166 недель, сегодня среда.
2: Ах, по неделям считаем. Да, извините, боже мой, что
3: я сказал. А касательно нашей семейной жизни...
2: А почему среда?
3: А потому что в среду был ЗАГС.
2: То есть это вынужденная мера.
4: 19 апреля была среда.
2: 19 апреля, среда. Окей, хорошо.
3: Вот так, касательно нашей семейной групповой жизни, ну, в смысле музыки я имею в виду, вот, слушай сейчас эту песню, я хочу сказать, что у нас барабанный фундамент очень интересный. Вот партия здесь, в этой песне и на альбоме «Лето любви» сыграл барабанщик вживую Антон Люпинчук, очень интересный барабанщик из Москвы, известный. Вот, ну там просто арт-рок, вы слышали сейчас, он там...
2: Да-да-да, там такие вот, навороты.
3: Да. А вот предыдущая песня, как в регги была, пусть говорят, там эти барабаны не живые, но звучат очень убедительно, их программировал замечательный музыкант... Алексей Радсен, с которым из группы, Леша, из группы «Телевизор», когда-то был потом в группе «Аквариум», мы с ним играли, дружили и поддерживаем дружбу до сих пор. Он в некоторых моих песнях участвует в качестве программирования барабанов. Вот здесь он настолько великолепно это сделал, что второму музыканту из нашей коллаборации Роману Павленко из Москвы, лидеру группы Нейро ОГП, который всю аранжировку делал в песне, пусть говорят, и его музыканты, его друзья играли бас, клавиши, в общем, в этой песне, в регги-даб. Вот раз она сделала фундамент, а остальные ребята сделали всю музыку, мне осталось только спеть, сначала сочинить песню, а потом ее спеть. Хотя это называется группа «Жарко», но по честности это вот такая интересная коллаборация, вот эта песня большого количества из разных мест музыкантов.
2: Окей. Даша, молчим. Слушаем тебя.
5: Хорошо. Хотела спросить тогда, есть у вас какой-то трек, в котором есть максимально задействованное количество музыкантов? Сколько их? Какие это люди?
3: Будем считать. Ну, максимальное количество музыкантов. Ну, я постепенно всех их перечислил, но максимально, я думаю, что не так много, потому что основные партии в клавишной я в основном сам играю. Там, вот, ну, человек 10, наверное, в сумме у нас музыкантов, которые в записях участвуют. Но на концертах мы втроем играем в основном. Я, Анастасия, бас-гитарист и изредка барабанщик. Пару раз мы играли с плотными барабанами на фестивале «Иллюминатор». Вот тут больших составов мы не держим по эстетическим, экономическим, человеческим соображениям.
2: А я вот в продолжение Дашиного вопроса спрошу, а не хотелось ли никогда вот всех музыкантов, которые, с которыми сотрудничать довелось, вывести на одну сцену, устроить такое?
3: И расстрелять. Такое.
2: Ну, нет, ну, зачем так
3: лишь? Да, мне по слову понравилось вывести.
2: Вывести, да.
3: Вот не хотелось...
2: Представить на большой сцене.
3: Ну, нет, это мечта была бы, конечно, но сейчас это... Сейчас это, наверное, нереально, и при нашей виртуальной жизни, погруженности в сеть, это и так это происходит.
2: Ну, кстати, так можно сделать.
3: А есть здравое зерно в этой идее. Если есть человек, который все это организует, и вот как в случае с моими ораториями, есть такой дирижер в Казани, мой одноклассник Рустем Обязов, всячески народный артист, лауреат, у него свой оркестр, и он в свое время предложил вот эти оратории, которые были студийными записями, сделать вживую, подготовил свой оркестр, я написал оркестровки для оркестра и хора, привез из Москвы свою рок-группу, группы, мы все это вместе сыграли. Mm-hmm. Вот тогда этот Рустем Абязов, он взял на себе все организационные хлопоты на нашем финансировании, вот, и все получилось. Вот в таком варианте, если кто-то этим займется, я буду рад, но самому мне неохота.
2: Понимаю,
3: а Анастасии тем более не будем заниматься.
2: Да.
3: Она очень занята.
2: А можно ли поподробнее о занятиях, Настя, если уж так Анастасия намекают, что дел у вас помимо коллектива «Жарко» хватает, если не секрет, конечно.
4: Да не секрет. Училище имени Мусоргского.
3: Музыкальное училище.
4: Музыкальное, или конечно же. Да. Это каждый день моей жизни. Потом группа «Аквариум». Это тоже каждый день моей жизни, даже больше, потому что я и на выходных ей занимаюсь. Постоянно отправляю кому-то мерч. Дом. Всякие там дела домашние. Ну и так разные дела появляются.
2: То есть вы буквально сегодня выгорели минутку времени свободно.
3: Ну да, вот значит, мы бегом с ее работы.
4: Бегом с маховой сюда.
3: Маховой, едва успели добраться. И...
2: Ну, спасибо, что пришли.
3: Спасибо, что позвали. А первый позвала нас Даша, между прочим, а не Саша.
2: Даша, молодец, Даша. Это ее, да. Некоторым образом обязаны смотреть немножко вперед, нежели я умею.
4: Саша.
2: Даша плюс Саша.
5: Равно любовь.
2: Я никакого равно ставить не буду. Да, но у нас, по крайней мере, в эфире, по-моему, все получается.
4: Мы теперь
2: без проблем.
4: Все узнали.
3: Да. И, много интересного узнаешь в эфире.
2: Ну, господи, это точно. Особенно на радиошок. Я хочу сказать, что вот это вот живое ведение эфира, это просто оно подмывает как бы людей что-то такое сказать, потому что потом, может быть, никогда не получится. Поэтому, если что-то вот сейчас хотите сказать, из того, что никогда больше не повторите, пожалуйста, пожалуйста.
4: Но, все в шоке. Да.
2: Можно подумать об этом отдельно. Даш, еще какой-нибудь вопрос, потому что, слушай, у нас время тоже вон. 7,
5: да, время у нас совсем мало остается, поэтому хотелось бы, мы так немножечко забежали как будто бы на какие-то планы и мечты, да, говоря о музыкантах, о том, что их можно было бы собрать вместе, но давайте чуть более ближе к реалиям посмотрим, да, наверняка же сейчас есть что-то в работе, помимо того, что вы уже озвучили, да, вот готовящаяся книга, готовящийся сингл, что-то ведь наверняка уже есть такое, о чем можно тоже рассказать.
3: Есть мечта. Мы приступаем к новому альбому, который совершенно другой будет. И не лайв, и не живой рок-н-ролльный альбом с барабанами, с басом, с гитарами. Это будет нечто другое. Мечтается что-то сделать в манере трип-хопа.
2: Ух ты, вот это неожиданно совсем.
3: Вот, помните древние группы Massive Attack? Ну, это на руинах Римской империи. Вот трики были. Бристольская волна. Мы очень любили, я очень любил эту музыку. И мы сейчас с Олегом Конаковым, вот этим нашим новым музыкантом, у него своя студия, и используя студию Алексея Кульбацкого в Москве, мы синтез электронной музыки и живой музыки хотим сделать, и я взялся сочинить новые песни под это. Единственное, что очевидно, там будет флейта Анастасии Видмайер, а что остальное будет, это будет загадка, но мы хотим за год, через год, к весне следующего года выпустить на Balt Music нечто такое, что взорвет все наши представления о группе «Жарко».
4: Надо искать электронную флейту.
2: А существуют такие электронные штучки, да?
3: Да, существуют. У нас даже дома лежит электронный саксофон. Собственно, любой электронный духовой инструмент одно и то же. Куда-то дуешь, нажимаешь кнопочки, электронный преобразователь. Я на этом саксофоне играл великие соло в группе «Наутилус Помпилиус», вспомню. В песне Тутанхамон я играл на альбоме «Титаник» там. Mm-hmm. И, вот он лежит у нас дома, но почему-то он скрипит и булькает. Надо его починить. И тогда мечта Анастасии сыграть на чем-то электронном, взять в рот и сыграть электронное что-то осуществится. И это будет на новом альбоме. Может быть, он будет называться «Зима в любви» уже, но как-то не очень красиво звучит. Может быть, весна, скорее «Весна любви» назовем.
2: После осени, конечно. А
3: или «Любовь весны».
2: Любовь весна, весна, любовь. Да, окей, хорошо, здорово. Ну, желаю вам, чтобы все получилось, потому что, по крайней мере, идея, которая озвучена сегодня, и, может быть, даже впервые, не впервые.
3: Впервые, вот я впервые об этом сказал, потому что буквально три дня назад я в Москве договорился с Олегом Конаковым и с Алексеем Кульбацким по поводу организационных векторов этого альбома. Осталось немного сочинить песни и музыку записать.
2: Вот, дорогие друзья, вот оно, чудо-радио, когда по предложению моему, опять же, может быть, ну или как-то еще, вдруг говорят, слова, которые, может быть, не будут повторены еще некоторое время, горятся здесь впервые на радио «Шок». Так что серьезная заявка. У Олега Сакмарова группы «Жарко» будет через год альбом. Название еще непонятно, но это будет трип-хоп. Представляете? Я не очень представляю. Слава богу, что не представляю. Тем больше будет мое удивление, когда я его услышу. Наверняка вы к нам придете, все расскажете. Но это будет... Да, не будем так далеко смотреть вперед. Давайте посмотрим на часы опять и выберем еще что-нибудь. Потому что, насколько я понимаю, там два трека осталось всего, да?
3: Ну, говори, как, какие...
2: Там то, что называется финал, это «Улыбун финал».
3: Нет, это... нет, да, еще какой?
2: И еще «Лучший день».
3: О, «Лучший день». Давайте послушаем песню «Лучший день». Это как с альбома «Лето любви». Веселенькая песня такая.
2: «Лучший день». Ну, у нас сегодня в плане погоды не лучший день, а в плане эфира, по-моему, все получается.
3: Да, в эфире
2: день,
3: отлично получается, да, жарко.
2: И все. Да, и у нас в студии тоже жарковато все-таки. Как только окно закрывают, тут же немножко так вентилятора не хватает. «Лучший день».

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Иногда, знаете ли, случаются такие вещи, когда компьютер начинает куда-сюда скакать. Это, вероятно, под воздействием вот этой песни в стиле русский народный регги. У него немножко крыша поехала, но это нормально совершенно. Напомню, это рок-волна здесь на радио Шок. И, Даша, ты сейчас будешь выступать немножко в новой для себя роли. Я хочу тебя к этому подготовить слегка, потому что сейчас Олег Сакмаров очень хочет задать тебе один вопрос. И тебе придется быть не интервьюером, а интервьюером. Олег Сакмаров у нас здесь в студии, поэтому внимание, вопросы Даши Жакшиной в город Великий Новгород.
2: Даша, а почему ты или вы находитесь в Великом Новгороде? Как это так получается? Вот у меня временами крыша едет, мы тут разговариваем все вместе, а тебя тут нет. Особенно в начале эфира, когда мы проверили наушники, и вдруг женский голос, а ее нет здесь, думаешь, что так? А Настя молчит. Кто это говорит? Как так получилось? Вообще я обожаю Великий Новгород, мы с Настей часто туда ездим, прошлым летом мы такой необычайный трип в Спасенной или иной улице имели. Но расскажи, пожалуйста.
3: Так случилось, что я здесь родилась. И задержалась. Тут, знаете, как где родился, там и пригодился. Поэтому никакой тут долгой истории и интриги нет. Очень приятно слышать детственные слова о любимом городе, конечно же, всегда. В следующий раз будете приезжать, обязательно напишите мне. С удовольствием приду, если вы где-то будете играть или просто...
2: А у тебя встретиться. Можно остановиться?
1: Вопрос в лоб.
3: Можно.
2: О, так, ну обменяемся потом координатом.
3: Вот, не теряемся, да.
2: Вот и был в Новгороде такой великий гусляр Поветкин, который выступал в консерватории, когда я учился, забил его имя, он был замечательный, он был похож на старого хипана, длинные волосы, подвязанные ленточкой, он на гуслях что-то невероятно играл в зале имени Глазунова, белоснежный зал такой академический, с портретами, с органом, вдруг он приходил играть в консерваторию, вот, и вот и он возрождал культуру старого Великого Новгорода. Недавно мы были, сняли квартиру, и напротив музей Поветкина как раз это было. Запомните это имя, если вы не знаете его. Это я радиослушаем, это я не Даша. Замечательно, замечательно. Прям это великий, великий город. Все, я получил ответ на...
1: Нет, стоп. Еще была часть вопроса по поводу студии, где можно записать что-нибудь в Новгороде Великом, нет?
2: Вы там сейчас где-то на студии находитесь или где-то? И вообще, где музыканты в Новгороде пишутся?
3: Музыканты в Новгороде пишутся либо на каких-то частных студиях, либо у себя дома, либо пользуются филармонией. Ну, это те, кто могут себе позволить воспользоваться новгородской филармонией. Вот. Не то, чтобы много вариантов было у нас для записи.
2: Вот хорошая идея.
3: Крутимся как можно.
2: Я тоже хочу в филармонию пописаться.
1: А у вас красивейшая филармония, даже, насколько я понимаю.
2: Она прям в Кремле находится.
1: Да. Или нет, или я что-то путаю.
2: По-моему, филармония...
3: Нет, у нас старое здание, это часть исторического здания Кремля.
1: Все, тогда извините.
3: Филармония находится.
1: А что на берегу реки?
3: На берегу это для айтишников местечко такое, Мекка. Это не совсем для музыкантов.
2: Окей, а хорошо. Еще на берегу находится красивый драматический театр.
1: Драматический
2: такой
1: театр.
2: Да, очень красивый. Я там много раз выступал, он прям фундаментальный.
1: Да, прям ого.
2: Брутальный советский модернизм, да, очень мне нравится, да.
1: Ну что, Олег, а слабо попробовать в Новгородской филармонии внутри Кремля записать что-нибудь эдакое?
2: Ну, вот не на этой неделе, на следующей можно.
1: Отличный ответ на идиотский вопрос. Окей.
2: Кстати, совсем не идиотский. А очень правильно сформулированный.
1: Окей, спасибо. Слушайте, времени меньше и меньше, поэтому, в общем, уже пора какие-то итоги, наверное, подводить, Даша, да?
3: Да, у меня, мне кажется, есть отличный вопрос. Вопрос я припасла. Мне кажется, что не будет у нас лучшей персоны, чтобы его задать. Хочется спросить Олега и Анастасию тоже. Как стать счастливым человеком?
2: У меня есть один рецепт. Познакомиться с Анастасией Видмайер.
4: У меня еще один. Выйти замуж за Олега Сакмара.
2: Ну, это не для всех. Только для себя.
1: И чувствуется, что вы не впервые отвечаете на этот вопрос.
2: Нет, кстати, впервые. Это очень интересно. Да, впервые. Никто не догадался.
1: Вау, поздравляю.
2: Премию в студию.
1: Ну, тогда у вас получилось прекрасно.
2: Мы тут дружим с телеведущим, замечательным Дмитрием Дебровым. Часто встречаемся и иногда цитируем его фразы. Но об этом вы узнаете после рекламы.
1: Ну, к счастью, рекламы у нас нету. Хотя не знаю, нужна ли она в принципе, но...
2: Ну, нужна, чтобы деньги получать.
1: Окей, ладно. Мы
2: кому-то.
1: Мы тут бессеребренники-то, поэтому... И так, все для вас, все для артистов.
2: Ура,
1: все, да,
2: ура.
1: Да, да. В прямую, без всяких там этих...
2: У тебя такие красивые штуки, часы вообще командирские какие-то.
1: Нет, это расскажу потом, это сволочь. Я просто... Вот с саевских времен я почему-то вот как не привык, так и все. Поэтому, сколько себя помню, у меня всегда был какой-то...
2: Ты на сцену в них выходишь? Ты на сцену в них выходишь?
1: Ой, кстати говоря, можно анонсировать тут одно событие. Ольга Роль-Бородюк будет 10-го... По-моему, да, 10 июля точно в Манихане день рождения. По-моему, вас я уже видел в списке то ли выступающих, то ли приглашенных, поэтому...
2: Ну, мы очень любим участвовать в ее мероприятиях, она, в общем, светлый человек.
1: Она сказала, что вот сегодня начинает эти рассылки всякие свои придумывать. Ну да, как-то я уже, да, в них выхожу, одним словом, если честно. Так, финальный трек «Улыбун» или «Жаркое лето», или...
2: Нет, «Улыбун» и «Лоскутик», мы закруглимся. Вначале мы эту музыку в виде инструментального трека послушали, а сейчас мы его, оригинал этого трека послушаем, который вышел месяц назад на Balt Music, опять же. Он называется «Улыбун» и «Лоскутик». Это два...
1: Да-да-да, пожалуйста, поподробнее об этих персонажах.
2: Это два удивительных персонажа, два питерских, ну, как раньше говорили, фрика, которые делают все не так, как все. Они ездят в метро и целуются, к ним пристают правдецы с претензиями на эту тему. Потом они вдруг...
0: Прямой эфир на радио «Шок».
1: Стоп.
0: Музыкальная компания «Balt Music» представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на радио «Шок».
2: Великолепно.
1: Да, у меня такое ощущение, что он как-то вот...
2: Живет своей жизнью. Да, да. Вот какие музыканты в студии, такие и студии. Вот, значит, эти два персонажа, это автобиографическая ситуация. Они потом романтически превращаются в Уильяма Лаура. Они делают все не так, как все. Потом ключ к этой шифровке, им 33-6-6. Без малого 100 на двоих. В общем, это мы с Настей получаемся. Нам год назад было...
1: То есть там шифровка есть какая-то.
2: Да, да, вот эти персонажи очень странные. А потом можно догадаться, что это автобиографическая песня, потому что мне было 66, а ей 33. Это были магические цифры. Но сейчас без малого 100 на двоих им было. Теперь вот нам исполнилось насчет меня уже 100 реально. Вот такая вот романтическая песня с некоторым дадаистским стихотворным уклоном технологическим. Это не прямое признание любви друг к другу, а вот очень странное такое. Но тем не менее, я думаю, что это интересно слушать. Там всякие мемы из рок-н-ролльной истории. Иван Данила появляется, еще кто-то там. Подростки в хором поют «Я хочу быть как Цой». Вот любопытный текст на очень красивую музыку, положен на оркестровую балладу. Я изначально хотел сочинить ее как Элтон Джон, и песню пел под рояль один, а потом все это обросло таким великолепием. Вот.
1: Дорогие друзья, ну спасибо вам, что вы выбрали время в своем напряженном, правда, графике, как я могу, по крайней мере, судить, да и вы.
2: Да, нам очень сложно выбрать время, потому что мы сейчас должны срочно отпраздновать 166-ю среду, выход книги.
1: 66 лет и 33 года когда, и с тех пор прошло 166 недель, это просто какая-то магия. И я этой магией вашей очарован, честно, потому что, ну, некоторые люди не обращают внимания на какие-то вещи, на которые стоило бы, наверное, я обращать внимание, да? Как-то их ценить, считать и вести им счет, что называется, делать вот все связанное.
2: Ну да, действительно, вот представьте, мне было столько лет, сколько два раза Насте было. То есть я эти две Насти по возрасту. А если разделить на четырех, это еще интереснее. В общем, много размышлять на эту тему можно. Саша, спасибо. Ну, Даша, спасибо вам, что вас нас позвали и так душевно говорим.
1: Значит, 26-го сингл, CD в июле, живой концерт, следующий уже
2: книга,
1: в планах стоит,
2: книга в июле.
1: Сегодня вышла в печать, ну, ребят, ну, это...
2: Не, она пошла в типографию.
1: Пошла в типографию, окей, все, извините.
2: Саша, ты будешь первый, кому мы ее подарим, ну, может, второй.
1: Ну, спасибо.
2: Даша, ты хочешь книгу?
1: Я даже третьим согласен быть. Даже слышно ли нас...
3: Да, конечно, я вас слышу прекрасно.
1: Даша, ну,
2: тебе мы тоже книгу подарим.
1: У тебя сегодня состоялся дебют интервью Еру-Емой в программе.
3: Да, спасибо за эту возможность.
1: В программе, да. И что, через неделю, в среду, в это же время, здесь же на Радио Шок. Мы увидимся и услышимся. Спасибо. Спасибо. И Улыбун, финальная песня приготовлена Олегом Сакмаровым.
2: И Ласкунька там же.
1: Анастасия Ведмайер и Олег Сакмаров здесь у нас, группа «Жарко». Счастливо оставаться и будьте на Радио Шок.
2: А как приятно с вами пообщаться было.

песни нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных звучит, не перестает.

нас хорошая школа, прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей. Держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

Надо долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышна.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жить моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется. А душа как шахит возьмет и нагнется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат «Вира!»

смотрел в небо и видел в нем лица. Я пришел к реке, высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах, с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое хлеть, душа пленница. Поджигай время пения.

0: Радио Шок.
1: Добрый. Как нас слышно? Добрый вечер, дорогие
2: вечер,
1: друзья.
2: Вечер, да.
1: Да. Тебя слышно?
2: Ну, конечно, меня слышно, что ты ожидал.
1: Я надеялся тебя не слышать. Шутка, дорогие друзья, я очень рад тебя видеть. И сегодня что у нас?
2: Премьера.
1: Премьера новой программы на Радио Шок. Сегодня в 22.30. То бишь сейчас 22, даже 32 уже на студийных часах. Сегодня с вами в студии моя великолепная соведущая Мария Ракулова.
2: Да, добрый вечер, дорогие слушатели. И, конечно же, мой очаровательный, не менее соведущий, вновь вернулся на Радио Шок, довольный, сияющий...
1: Сергей Брейн.
2: Да, молодец. Я думала, вспомнишь ли ты свое имя.
1: Нет, ну ты так подводил, как будто ты не помнишь мое имя.
2: Нет, я думала, что ты скажешь свое имя. Итак, ну что, будем... расскажем сначала,
1: наверное,
2: о чем мы...
1: О чем мы, о ком мы и зачем мы тут вообще?
2: Зачем мы тут? Давай, мне тоже интересно знать, зачем мы тут.
1: Ну, во-первых, мы с тобой очень соскучились по эфирам.
2: Да.
1: Что есть, то есть. Я прям, если ты хоть как-то где-то что-то появляешься иногда, да, то я вообще...
2: Ну, у меня вообще-то стабильные эфиры два раза в неделю, а
1: ну,
2: вот ты прям
1: ну,
2: вообще...
1: Ну, не знаю, я их не слышал, не видел, поэтому
2: а
1: если не на шоке... Если не на шоке, считай, нету, понимаешь?
2: Понятно, вот. Без радиошок ты долго жить не можешь,
1: да,
2: шок в наших сердцах.
1: Сколько мы недолго, просто с зимы, да, у нас с тобой последний эфир, по-моему, был зимой как раз.
2: В феврале, если мне память не изменяет. Итак, ну что,
1: где-то
2: давай мы сначала
1: так
2: расскажем, кто мы такие,
1: давай.
2: Наверное, слушатели, возможно, меня не знают, а тебя не помнят.
1: Возможно, кстати, да, не исключено.
2: Потому что на шоке я выходила всего лишь два раза, это мой третий раз тут, именно на радиошок.
1: Ну, ты выходила два раза в качестве...
2: Гостя.
1: У нас с тобой было кофе, книги, гости.
2: А, ну да, мы здесь транслировались.
1: Да, да. Угу. То есть мы тоже выходили на шоке. И ты сюда приезжала на парочку мероприятий. И недавно
2: ну, вот, да,
1: была
2: в качестве
1: на дне рождения.
2: Угу.
1: На дне рождения шока.
2: Ну
1: вот.
2: Что, тогда меня наконец-то с дебютом. Тем
1: тебя
2: более
1: дебют.
2: Наша авторская программа. И тем более на Радио Шок. Куда же может быть лучше? Итак. О, господи.
1: С дебютом.
2: Ужас какой. Это было неожиданно, но как в старом меме. И приятно.
1: Да.
2: Итак, ну что, у нашей программы «Оракулы Брейн», кстати, да, название рабочее, стоит отметить. Скорее всего, мы потом еще переделаем его, придумаем что-то покреативнее.
1: Мы еще покреативнее, да.
2: Мы так спешили выйти в эфир, что мы придумали название с бухты-барахты, не сделали джинглы, но, тем не менее, мы тут и, наконец-то, звучим.
1: Да, мы, во-первых, очень сильно благодарны Шоку за то, что мы даже в таком виде все-таки выходим.
2: Ну, здесь можно уже аплодисменты добавить.
1: Да, сейчас, конечно, у меня, как всегда, они почти заготовлены.
2: Прикольно. Итак, ну что, расскажем, про что наша программа «Оракулы Брейн»?
1: Да, да. Расскажи, давай, с чего? Ну, у нас
2: правильно,
1: здесь...
2: всего надо валить на меня.
1: Конечно, ты же у нас профессиональная ведущая с большим опытом. Хотя
2: да,
1: опыта, возможно, как говорится, опыта же, наверное, и побольше, может быть, у меня.
2: Ну ладно, ты берешь тем, что у тебя опыт именно на радиошок больше.
1: Я с какого мы там выясняли, 14 или 15 года веду? Ты тогда еще не вела, мне кажется.
2: Я не знаю, тогда я училась. Я училась тогда еще.
1: Не будем уточнять, где.
2: Итак, ну что,
1: давай.
2: Да нет, то есть я смотрю на наш скрипт, вот прямо сейчас у меня, слушатели, в тетрадке записано, что мы и про что мы, и зачем мы тут вообще, и я читаю наше,
1: как одно из рабочих названий.
2: Да, M2 мы хотели называться.
1: Вот.
2: Ну ладно.
1: А мы можем рассказать, почему мы так хотели называться?
2: Попробуй, мне тоже интересно, почему мы так хотели.
1: Ну, потому что один из рабочих вариантов это было Мария и Макс, да?
2: А, да, ты хотел выходить как Макс Брейн.
1: Да, и...
2: Но у нас сегодня гость Макс, поэтому это уже нельзя, уже занято.

0: Язык понимать, mm-hmm. да.
1: Итак, ну что, мы не оставим надолго наших слушателей без нашего очаровательного гостя. Он уже сидит, выжидает, когда же он сможет выйти, улыбается. Вообще шикарно. Тоже Максим. Ой, почему тоже? Максим.
0: Та-да-дам, почему же тоже?
1: Я не знаю. Так, говори что-нибудь, пока я смеюсь.
0: Ну так, у нас будет гость. Формат программы предполагает участие.
1: Снова очень русский, да. Так.
0: Формат программы предполагает участие гостя.
1: Да, конечно. Вот. Сначала познакомимся с гостем, максимально раскроем.
0: Сначала обычно
1: его.
0: У нас как? Типа сперва мы.
1: Ну
0: потом
1: да,
0: гость.
1: Да.
0: Так, дальше что у нас еще будет? Книги у нас будут сегодня?
1: После книг у нас, после небольшой музыкальной паузы, потрясающий наш гость врывается в эфир, потом снова музыкальная пауза, ну и потом, конечно же, мы поговорим про фильмы. Мы решили затронуть максимально все виды искусства, и после фильмов, я думаю, мы затронем максимально большое количество интересных, в принципе, таких произведений киноиндустрии, а потом мы перейдем на тот блок, без которого Сережа жить не может. Озвучь его сам, барабанная дробь.
0: Да. Вот, подожди, тут есть у меня по этому поводу.
1: У тебя есть даже барабанная дробь.
0: У меня есть вот такая штука. Фанфары называется.
1: Здорово, я не знала. Сказал, как для глупых.
0: Сказал, как прочитал.
1: Понятно.
0: И, конечно же, у нас будет эзотерика. Немножко эзотерики, куда же без нее.
1: Для тех, кто не знал, Сергей Брейн — это нумеролог. Экзорцист из воспоминания счастье, да.
0: Ну, экзорцизмом мы занимаемся мало. Вот, но нумерологией, да, занимаемся. И, в принципе, эзотерика никуда от нее не деться. Это часть нашей жизни. И
1: я тоже, да. С такой тоской, да. Иногда что-то вижу, иногда что-то где-то кому-то рассказываю, подсказываю. Да. Какие-то там сны странные вижу, потом все сбывается.
0: Да. Сегодня я обязательно расскажу про свою... Хотел сказать про свою девочку.
1: Ужас какой.
0: Про девочку, которая мне сегодня привиделась.
1: А, приснилась, которая про свою девочку.
0: Да. Не про свою девочку, а про девочку, которая приснилась.
1: Ты взрываешься.
0: Закапываюсь, да. Я прям чувствую, как я закапываюсь.
1: Итак, ну что, после эзотерики мы, конечно же, еще выйдем, не оставим вас просто так на этой странной, немножечко непривычной для шока ноте, и у нас еще последний блок припасен.
0: А, да? Я думал, что это будет последний. Ну, в общем, примерно маршрут у нас такой.
1: Угу. Но пока мы все в рабочем, так скажем, настроении и состоянии, ну и предлагаю двигаться дальше и начать уже нашу первую рубрику. Кстати, забегая вперед, сразу хочу сказать, коль скоро мы обсуждаем книги, и у нас пилотный выпуск, я бы сразу хотела попросить наших любимых и дорогих слушателей написать в комментариях под постом, что они, в принципе, любят, какую литературу, чтобы мы знали, как на будущее нам подготовиться.
0: Да,
1: пишите свои любимые жанры, любимых авторов, я думаю, и просто в целом произведение. И то же самое, кстати, фильмов касается. Но об этом я еще упомяну.
0: Да, это можно сделать на странице Радио Шок ВКонтакте, mm-hmm. в комментариях под
1: нашим постом «Оракул и Брейн».
0: Да.
1: Mm-hmm.
0: Ну и, конечно же, в разделе «Общение» на сайте Радио Шок мы с удовольствием зачитаем ваши комментарии,
1: угу.
0: ваши, что вы там по книгам нам скажете, по фильмам и, в общем,
1: ну, да.
0: ваши, даже, может быть, истории, если они интересны и проходят цензуру.
1: Да, обязательно. Мне очень нравится эта идея. В общем, да, я прям жду истории
0: мы,
1: цензурные.
0: В общем, время хоть и не детское, но мы же понимаем, что наш слушатель точно не спит. Вот, нам понравится, мы еще на позже можем переместиться. Вообще, ночные эфиры — это отдельная история. Мы помнишь, на дне рождения Шока как раз об этом говорили.
1: Да, мне ночные эфиры очень привлекают на самом деле. Единственный нюанс — это транспорт. Ну, я думаю.
0: Да, но летом, в принципе, в хорошую
1: можно
0: погоду.
1: И прогуляться дома. Да. Тем более, я в любую погоду люблю летом гулять. Что дождь, что град, вообще потрясающе.
0: Да, как тут, в общем-то, так. идти, в принципе, можно дойти. Я предлагаю сейчас, наверное, мы сделаем небольшую.
1: Музыкальную паузу,
0: да.
1: Прикинь, как я угадала, прям мысли прочитала. Уже эзотерик считай.
0: Все, да, ясновидящая. Ясновидящая Мария.
1: Ну, кстати, не зря же я Оракулова. Да. Итак, ну что, делаем музыкальную паузу.
0: Назовете так.
1: Так она и полетит.
0: Да, небольшая музыкальная пауза, и мы к вам обязательно вернемся.
1: Да, не прощаемся.

0: Ну что ж, пора возвращаться в эфир.
1: Тем друзья, более после такой бодрой песни.
0: Да, друзья, мы сразу просим прощения, что мы без отбивок. Мы, так сказать, вот этот пилотный выпуск прям пилотируем.
1: Мы прям ждали и так ждали, что аж не подготовились.
0: Мы долго собирались, так долго собирались, да, что никак не могли собраться.
1: Как
0: да,
1: скороговорка, да, собирались, но не вы собрались. У нас вообще уже давно молчит наш потрясающий гость. Может, слово ему дадим, наконец-то?
0: Он заждался, конечно, эфира. Давай его представим вообще.
1: Да, итак, у нас в гостях, я знаю его уже довольно давно, ну, в рамках этого года, но мне кажется, давно. Итак, пожалуйста, давай представься, просто коротко о себе.
2: Ребят, привет, меня зовут Максим Рассказов. Я начинающий любитель и, надеюсь, в дальнейшем профессионал на
1: радиоведущий.
2: Радиоведущий, да. Очень эту люблю профессию, обожаю, много стараюсь читать, изучать скороговорки. Это актуально, да, то, что сейчас было.
1: Да.
2: Конечно.
0: Скороговорки наши все.
1: Шуршит. Так, знаете, фантиком пошуршал, так и сразу все посмотрели, обернулись, что там.
0: В знаменитом фильме про радио.
1: Да, тот самый, который не смотрела, и мне очень стыдно, да. Там главная героиня вроде бы моя тезка, да?
0: Не знаю.
1: Ну ладно. Мы же говорим про Питер ФМ?
0: Нет.
1: А, тогда все, прошу прощения. Так, Максим, продолжай. Мы очень некультурно тебя перебиваем.
2: Ничего.
1: Давай. А вообще, я считаю... Шучу, давай.
2: Ну и учусь, занимаюсь. Конечно, основная профессия у меня другая, это клиентская работа. Mm-hmm. То есть занимаюсь этим 19 лет, и был и руководителем, и кем только не был. Сейчас опять посвятил себя именно продажам.
1: Вот я как число услышала, так обалдела. Недалеко я ушла от этого числа, так скажем, по возрасту. Кто-то тут уже всю жизнь, то есть все вот это время работает уже на какой-то профессии. Я сижу, думаю, мне вот мне еще жить и жить, да.
0: Нет, но мы же когда пришли на студию, уже поняли, что твой возраст сильно отличается от нашего с Максом, когда мы увидели здесь розетку из 90-х. Длинитель, тройничок.
2: Прям ностальгия.
0: Тройничок в смысле розеток из 90-х.
1: Итак, Максим, продолжай. Мы будем его игнорировать, я веду эфир с Максимом.
0: А я вам, если что, микрофон.
2: Главное, музыку ставь. Учусь, занимаюсь, работаю. Вот основные направления. То есть развиваю ораторские способности, навыки, и мне это очень нравится.
1: Очень круто.
0: А как ты решил пойти именно в ведущий, в радио, если ты занимался, ну, я
1: совсем
0: понимаю,
1: другим.
0: Бизнесом, да, занимался?
2: Да, бизнесом занимался, да.
0: Почему на радио ты пошел? Мне всегда это интересно, потому что
2: у меня
0: я сам такой же.
2: Кто меня знает, всегда говорит, что рассказов много рассказывает.
1: Конечно,
2: и,
1: да,
2: я
1: знаю.
2: Не поверите, я был в отпуске месяц, в Краснодарский край ездил, и пока... Да. Да, кстати, на новой работе мне сказали, так больше не будет. Месяц это, ну, если за год месяц будет, это прям прекрасно. Сразу месяц не дадим.
0: Больше не дадим.
2: Да, говорит, забудь это как, знаете, это как школьные каникулы, когда там месяц-полтора. Кстати, у меня были такие отпуска.
0: Так нет, есть же должности, где дают, в принципе, полтора месяца.
1: Ну вот у меня, например, родственники, кто педагоги, у них отпуск два месяца летом.
0: В полиции, кто работает, у них тоже там, по-моему, 90.
2: Так, реклама. Идем туда тогда, да?
1: Давай про тебя рассказывай, как ты пришел в сферу радио.
2: Да, и праздник, стол, и сидишь, все как бы отдыхают, да, и думаю, чем же заняться, да, вот вроде продажи и все это.
1: А вроде бы и рассказов.
2: Да, вроде и рассказов. Да. Хотя, кстати, сейчас очень много рассказовых стало в футболе. У меня даже есть родственник, который в сборной России по футболу.
1: Ого!
2: Да. Тут недавно в Питер они приезжали, мы с ними пили кофе. Это просто очень хороший, прям прекрасный человек, подающий, ну, прям золотые, да, вот так скажу, надежды на наш футбол. То есть он
0: прикольно.
2: Уже. Да. Можно сказать, скажу фамилию, если...
1: Рассказов?
2: Да. Рассказов. Я больше по клиентской работе. Так вот, и думал, чем заниматься, все говорят. Я просто 10 лет посвятил работе в банке, да, был и в продажах. Начинал с продаж, это как обычно.
0: Что продавал?
2: Ой, да кредиты, что только не продавали.
0: Продажники
1: стреляли. Да, сразу видно.
2: Конечно, это такое еще... На тот момент мне было все интересно, знаете, что не скажут продавать, то и продавали. Вот, потом, конечно, руководящая немножко должность была, потом уже поменял сферу, ну и в плане направления, но также продажи оставались. Вот, и все коллеги говорили, что фамилия соответствует твоему
1: поведению,
2: поведению. Вот, а коллеги, которые уже со мной в эфир выходят, да, они говорят, что когда Максим ест, значит, он молчит. То есть вот такой.
1: Нет, ну, мне кажется, единственное, если Максим молчит, значит, да, он ест.
2: Да, честно скажу, немножко было обидно.
1: Нет, ну, я снова сделала отсылку к старому мему, как, может быть, и приятно, потому что тебе всегда действительно есть о чем поделиться. Уж я-то знаю, я как бы провожу с вами не так много времени, как хотелось бы, но имею в виду с тобой, с твоим коллективом, с которым вы ведете эфиры. Но, тем не менее, у тебя всегда есть чем поделиться, что рассказать. Вот ты приходишь, к какому настроению ты не пришел, ты все равно придумаешь потом.
0: Это профессионализм должен быть такой, что в каком бы ты настроении не пришел, в эфире ты всегда должен быть огонь.
1: Да, всегда ты сможешь как-то развеселить и, ну, у тебя есть что, чем поделиться, чем зацепить. Вот, я слово не могла никак вспомнить. Ну, да.
2: Спасибо большое, да, я стараюсь.
1: Так хочется, на самом деле, сейчас немножечко прищучить и сказать, если что, это не комплимент. Это факт, это очень позитивный факт, да, ну что, напугал, да?
2: Не, ну...
1: Задумался. Конечно,
2: да, я задумался,
0: правда. Что загнала человека в угол?
1: Да нет, нет, это факт, дефис комплимент на самом деле. Так, ну что, продолжай.
0: Выкрутилось.
2: Да. Начал, соответственно, обдумывать, куда мне идти, что делать.
0: Так.
2: Да. И начал вспоминать, ну, опять же, это, знаете, чтение книг и, как сейчас любят, саморазвитие, да, личности, да, вот. И сказали такие цитаты, известные люди, не буду их называть, просто их очень много, они похожи. Занимайся тем, если бы у тебя не было никаких обязательств, ты свободный человек.
1: Круто.
2: Да. Чем ты хотел бы заниматься? И я такой сижу и думаю, что я умею? Я люблю говорить, да. Пойду туда, в область, да. Честно, вот такое... Нет, со стороны, опять же, думаешь, когда тебе там 19 лет, ну, может быть, это нормально, когда тебе уже там, ты помнишь, удлинитель 90.
1: Ты 19 лет работал в банке,
2: да? Да, да, да. И такой, думаю, ну, ладно, начну все-таки в этом направлении развиваться. И увидел, кстати, да, ВКонтакте приглашение, приходите на прослушивание.
1: Ага.
2: Вот, было отведено 1 час. Знаете, у меня такая, у творческих людей, я себя называю творческим, да, у них есть черта опаздывать.
1: Так.
2: И я тут не опоздал.
1: Ну и на эфир, кстати, раньше всех приехал, что удивительно.
2: Да, да, я, первая встреча у меня была, я даже, ну я, конечно, немножко опаздывал, да, потому что очень, все равно, деловой, занятой человек. Да. Выбегаюсь на троллейбус, в него, хотя можно было пешочком прогуляться, но прихожу вовремя.
0: Погода какая хорошая сейчас в Питере.
2: Да, но нет, в тот момент было прохладно, но я бежал, было очень жарко, да. Прихожу, мне дают задание, там надо скороговорку представить себя, как ты умеешь, да, типа, доброе утро, с нами Максим Рассказов, ну и в этой истории нужно себя анонсировать, да, вот, и плюс дают на выбор мультик, нужно его озвучить, вот это для
1: меня
2: что-то...
1: Какая знакомая история, на самом деле.
2: Да-да-да, но с озвучкой это было прям для меня что-то сложное, вот.
1: А вот радио, когда надо что-то рассказывать.
2: Рассказывать, да, да. Ну, кстати, многие почему-то говорят, мне хорошо пойдут как новостником быть.
0: Да, типа, у тебя голос прикольно поставлен.
2: Да? Что ты такой серьезный всегда, я не знаю, хотя кто меня близко знает, говорят, ох.
1: Что значит ох?
2: Да, да.
0: Ох.
2: Да, кстати, звучит
1: тогда. Кто меня близко знает, да?
2: Да, да.
0: Неплохая самореклама, кто меня близко знает, говорит, ох.
2: Да, да. Ну, в плане человека я не такой серьезный. Давайте так, вот если подрезюмировать этот момент.
1: Вот звездочка, отметите.
2: 5 баллов, конечно, молодцы. Ну и начал, соответственно, проходить это прослушивание. Отведено был час, как сказал, да. Прошел я его буквально. То есть подготовился за минут 5-7. То есть, ну, я даже не ожидал, что так мне будет интересно. Самый главный момент у меня было очень... большое желание, и это видно было по мне. То есть кто сам проводил прослушивание, он сказал, он даже уделил мне время, мы поговорили на разные темы, да, именно творческого развития. И он говорит, я вижу, что у тебя есть желание, это одно из самых главных, да.
1: Конечно, разумеется, естественно, но я не знаю, как еще добавить. Ну да.
2: И в итоге 20 минут То есть я за 20 mm-hmm. минут прошел три вот этих, скажем, тест, ну, тест в виде трех задач, да, mm-hmm. и мы с ним еще минут 15-20 обсудили.
1: Разговаривали.
2: Да, разговаривали, да.
1: А, подожди, 20 минут с учетом озвучки?
2: Озвучка у меня получилась минут 6,
1: ага.
2: то есть она такая недолгая, не, да, плюс анонсировать вот утро, mm-hmm. да, мне надо было, что в Санкт-Петербурге я нахожусь, погода.
1: Ну, я думаю,
2: да,
1: выход да. диджея.
2: Да, да, да, да, угу. точно, он был выход диджея. Вот это где-то порядка трех минут. И плюс, что у нас еще, скороговорка. Кстати, угу. до этого момента корабли лавировали. Это просто для меня было что-то очень сложное.
1: Угу.
2: То есть я любил говорить, но я не любил скороговорки. Сейчас я даже в гости прихожу и какие-нибудь
1: приходишь
2: подкидываю.
1: И прямо с порога.
2: Да, да.
1: Здравствуйте, корабли лавировали, да.
2: Да, да. Ну, кстати, нашел я покопался в интернетах, ну, в просторах интернета, да. нашел...
0: В этих ваших интернетах.
2: Да, да, да. Нашел сложные...
1: Слушайте, миллениалы, да?
2: Да,
0: да, да, да, человек.
2: Нашел очень, ну, на тот момент, мне казалось, очень сложные скороговорки.
1: Так, а какие сможешь их сейчас выговорить вот так вот блиц в эфире прямо?
2: Честно, нет. Хотя...
1: А что это были за скороговорки? Давай посоревнуемся.
2: Они очень похожи друг на друга, но... там, на шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик, и вот ага, все, знаете, да. одно вокруг одного, как бы, угу. вот. В этом, наверное, и вся сложность этой угу. скороговорки. У меня, кстати, еще была такая, может быть, знаете, у многих детей, там, РЛ, да, сложности.
1: Да, ну, западают.
2: Да, я прям вообще, как бы, очень долго почему-то у меня с этим были сложности,
1: угу.
2: вот. Кстати, у нас четверо детей в семье. У ага. меня, да, да, ну, очень умные люди, честно. И не то, что они мои родственники.
1: Ты, наверное, по себе судишь, да?
2: Да, да, да. Ну, очень умные.
1: Сам себя не похож.
2: У сестры, у нее есть отличительная черта. Нас, получается, четверо, брат с сестрой, двойняшки. Сестра самая старшая, брат средний, да, на 3 года меня старше. А двойняшки на 11 лет меня старше. То есть,
1: ого.
2: Да, да, да. Вот. Ну, как папа всегда говорил, я помню, когда еще Сталин умер. Нет, они не такие старые. Да, они помоложе. Вот. И у сестры, в отличие от нас, мальчиков, ну, наверное, так природа устроена, что более ленивые мальчишки, да, то есть девочки, они более такие, знаете...
1: Бойкие, классные,
2: да. И они ответственные,
1: Ответственные, да. Сейчас я еще скажу, какие тут девочки сидят.
2: Особенно в школе, когда ты точно знаешь, что твоя соседка, она в любом случае... Она отличница, все пишет. И я помню там, Наташ, дай, пожалуйста, посмотри, что там такого было серьезного сегодня. Ну, это правда. Вот.
1: Ой, как хорошо, что мы не учились в одном классе. Я бы точно, просто я сидела всегда наоборот. У меня сосед был, кстати, по парте, Максим, твой тезка. Я всегда говорю, что мы сейчас делаем? А, вот это? А, я не знаю, ладно, я спрошу, это вот я в тетрадке посмотрю. Наоборот,
2: не, ну, у парней, да, реже бывает, что там все конспектируют, все это как-то, не знаю... Ощущение, все потом сделаем, придем дома, разберемся. У меня вот такое. И знаете, в школу сначала там все красивые портфели, да, там родители покупают, все пытались.
1: А потом
2: смотришь, с пакетом просто. И одна тетрадка.
1: Даже на все предметы. Я любила тетрадку переворачивать. У меня в конце тетрадки была математика. Это в самом начале информатика. Мне, конечно, ругали.
0: Ты сейчас так любишь. Я помню, что мы когда вели какую-то программу, у тебя там тоже с одной стороны одно что-то идет, переворачиваешь, с другой стороны что-то.
2: Эхо со школы, да?
1: Еще, ты знаешь, зачем брать с собой там пенал, еще что-то, не знаю. А, ручку на полу найду. Первоклашка забудет ручку подниму.
2: У нас в банке такая история была, что кто начинал работать в банке, да, мы всегда старались там, ну, дорогие ручки друг другу дарить и записывали, да. Есть у всех привычка, когда клиент приходит, ты ему даешь свою ручку, он подписывается. И это называется почему-то привычка водителя. Он
1: Почему
2: ее забирает.
1: А?
2: Он ее забирает, да. И после того, как, ну, наверное, ручки 2-3 у меня увели.
1: Увели.
2: Я сказал себе, все. У меня эти все ручки дорогие, и там паркеры, и все в таком ключе. Они у меня просто лежат в коробках. Я их не достаю и, в общем, никому больше не показываю. Раз там в 3 года.
1: Ну, кстати, там, где ручки, там, где и тетрадки, там и книги, я думаю. У нас вообще блог посвящен книгам, но мы так заболтались.
0: Давайте все-таки тогда прервемся еще раз на музыкальную паузу, чтобы был разрыв между гостем.
1: Да, между темами. Разрыв между гостем. Господи, Сережа, ты меня пугаешь, особенно потому, что ты эзотерик. Давай тут... Без посланий во вселенную.
0: Да, так, друзья, ну прерываемся и вернемся буквально через несколько минут.

0: Ну что ж, друзья, мы снова возвращаемся в эфир. Да, Мари? Да, говорит Мари. Просто ее очень плохо слышно.
1: А вот для актера озвучивания. Максим, сможешь меня озвучить?
2: Надо будет практиковаться.
1: Да.
2: Да-да.
0: Угу. Так, вот. И у нас сейчас... Вначале у нас должен был быть блок про... Про книги.
1: Про книги.
0: Очень да, я понимаю, блок. Я здесь просто еще эфир подкручиваю. Вот, но так как у нас пилотный выпуск, у нас вначале чуть-чуть было не про книги.
1: Ага.
0: Что ты хотела сказать?
1: Нет, ничего, ждала твоего слова.
0: А, почему так? Ну ладно.
1: Двигайся уже дальше, пожалуйста.
0: Итак, про книги мы можем говорить много.
1: Да, и писать их тоже можем много.
0: Да, но для... наших новых слушателей, наверное, начнем с того, что мы...
1: Поясни давай.
0: Поясни за книги.
1: Прости, пожалуйста, Сережа, поясни, миллениал. Возвращаясь к старой теме. Это наша шутка.
0: Да, у нас свои туда появляются по чуть-чуть.
1: Терки.
0: Чё ты меня сбила, блин? А, поясняю. Так вот, мы, я и Мари, мы пишущие. Да, не только читаем, но и пишем. Пишем много, пишем разные.
1: Ну, к сожалению, сейчас не так много, как хотелось бы. Я пишу из-за работы. Но давай, наверное, поговорим о тебе. У тебя больше времени есть на написание своих произведений.
0: У меня был большой перерыв, получился с февраля до июня.
1: Обалдеть! Кстати, Максим, а ты пишешь?
2: Нет.
1: Только рассказываешь.
2: Только рассказываю, да.
0: Мне, кстати, вот когда Макс говорил, мне показалось, что его голосом очень интересно можно озвучивать книги тоже.
1: Конечно. Конечно.
2: Я, кстати, подошел немножко к этой теме тоже. Оказывается, люди в этой области хорошо зарабатывают. Не знаю,
0: да,
2: может так,
0: да.
2: Да? У меня даже есть знакомые, у кого супруга этим занимается, да, ну, как его, озвучивает, да-да-да.
1: Ой, а можно я маленькую историю расскажу?
2: Так.
1: У меня есть любимая, да, у меня есть любимая актриса озвучивания, она озвучила главную героиню, как ее звали, не помню, Энн Хэтуэй сыграла из «Дьявол носит Прада». Вот, на «Э» как-то ее зовут тоже, не помню, не суть. В общем, да, молодец, да. Вот. В общем, моя любимая актриса озвучивания, она вот озвучила много вообще, в принципе, у меня любимых персонажей, сериала тоже, вообще прям шикарный голос, смотрела ее визитку, прям фанатела какое-то время, люто, очень сильно. И вот буквально на днях, что-то я сидела с отцом, мы разговаривали, и мы смотрим афишу «Дьявол носит Прада 2», я говорю, вот мне очень нравится там озвучка, и он такой, ты вообще-то у нее в гостях была, когда была маленькая. Я такая, в смысле? И он мне рассказывает, что у меня отец актер, они в театре работали вместе с супругом. Это моя любимая актриса озвучивания. И я у нее была дома, у ее мужа на коленках сидела, кушала. Вот такая у нас, оказывается,
0: на самом деле,
1: тесная земля.
0: Питер, оказывается, не такой большой. Через несколько пожатий можно встретить даже...
1: президента.
0: Даже Боярского. Не знаю, почему мне в голову пришло.
1: Потому что ты его чуть не сбил однажды, ты же рассказывал.
0: Нет, я Козловского чуть не сбил.
1: А, чуть Козловского.
0: Да.
2: Кстати, мне нравится, актер хороший.
1: Ну, он его чуть не сбил.
0: Он шел, я надеюсь, он сейчас не слышит. Он шел, переходил дорогу, там не работали светофоры, это был на проспекте Обуховской обороны. Там что-то какой-то ремонт, а он шел...
1: Я хочу сказать, тут еще дату назови.
0: Там как-то сторис или что-то такое.
2: Может, он не заметил.
0: Снимал, и он... Ну, я прям перед ним тормознул, такой, ну... Я еще тоже, ну, по громкой связи, конечно, по телефону рассказал. Говорю, блин, я-то чуть Козловского не сбил.
1: Вот бы
0: популярность пришла, откуда не ждали, да?
1: Не, давай ты лучше возьмешь популярность на Радиошок, ладно?
0: На Радиошок и в качестве автора, например.
1: Да, как автора. Так что, вернемся к книгам...
0: Да.
1: Сережи.
0: Сережа, господи. Да, я пишу, у меня был пик писательства, у меня был в декабре, когда я вообще сел на карантин, и тогда выпустил сразу там несколько детских рассказов, и несколько детских книг написал, и начал писать большую историю, большую книгу, которую вот я как раз и сделал такой масштабный перерыв, вывел себе вообще из графика.
1: Ну, кстати, что самое интересное, там главного героя зовут Максим.
0: Да, еще один Максим.
2: Не, ну, да, хорошее, красивое имя, популярное, я думаю.
0: Да, мне тоже нравится. И тебе, да?
1: Хорошее имя, да. У меня так зовут лучшего друга, брата. Он мне, ну, как бы, названный, но все равно брат, как бы, да. Ну, вообще, если честно, я, мне очень нравится это имя, я бы когда-нибудь хотела так сына назвать. Прям вообще, прям отлично. Очень нравится это имя, да.
2: Ну, оно пришло к нам в моду не так давно, на самом деле. Потому что, да, не знаю, как-то отец хотел другим именем назвать, мама почему-то, ну, ей очень нравилось это имя, она говорит, будет Максим. Приходит, говорит, будет Максим. Папа говорит, а как Максим хотел там Петр или что-то?
1: Тут локальная шутка сыграла.
2: Ну вот, как-то так, да. Ну и отец такой говорит, ну...
1: Простите, можно я выйду подышать, пожалуйста?
2: Вот. Ну, кстати, таких историй
0: локальный
2: очень...
0: Локальный мем просто.
1: Да-да, нет, у меня просто... Сейчас, можно быстренько поделиться?
2: Да,
1: просто
2: да, давай.
1: Я
2: давай.
1: Всю жизнь жила, честно, я хотела Петра, прям. И мне, короче, мы что-то с мужем эту тему обсуждали, говорю, такая, все, вот вырастем, там, как бы я стану взрослой. Да, вот. Я что-то, все, хочу Петра. А он такой... Нет. Я говорю, почему нет? Ну, просто обсуждали, вот нет вообще, Петр никак. Он такой, будет Максим. И такая, ну, ладно. И вот с этих пор мне нравится я Максим. Принуждение, добровольно, обязательно.
2: Ну, оно модное, оно это латинского, да, если не ошибаюсь, там...
0: Не
2: знаю. Да, что-то...
1: Красивое или... просто.
2: Да-да-да. Не, ну, оно, если посмотреть, там, 50-е, 60-е, это больше Иван, Семен... Да. 70-й, 80-й, Аркадий, наверное, да, как-то вот так эта мода
0: ну,
2: идет.
0: Да, да, там было, ну, на самом деле, я вот как, я хотел сына да, всегда назвать Максим. Я вообще сам в клубах представлялся. Максим как раз лет 20 назад, да, когда по клубам тусили. Вот, да, да, да.
2: Как давно это было, да?
0: Но я сына назвал Романом.
2: У меня брат, кстати, Роман. Серьезный парень. Серьезный, правда.
0: Все пересекается. Итак, возвращаемся к книгам.
1: Да, мы что-то ушли куда-то не туда.
0: Нам, да, да, Петра.
1: Так, ну что? Что у тебя там с книгой? Так, Максим, и... продолжай. Да? Перебивай всех по очереди без смысла регистрации.
0: Я наконец-то снова начал писать, и молодец. Буквально на прошлой неделе вышла новая глава книги «Шесть кодов реальности», первый том «Око. Библиотека забытых
1: вот
0: костров».
1: Признайся сейчас честно. Конечно, да, ладно, да. Подглядывал. Не помнит. Автор не помнит своего произведения.
0: Потому что ты погружаешься. Я знаю, творческий человек. Я знаю музыкантов, которые слова своих песен не помнят, а ты говоришь.
1: Кстати, о, это я, кстати. Я вам... У меня несколько песен, да, я не у всех помню слова.
0: Там слова в песне сколько там? На 3 минуты, а я книгу пишу.
2: У меня была такая история.
1: Какая история? Рассказывай.
2: Да, я был Олег Газманов. Мне очень нравится.
1: Ты был Олег Газманов?
2: У Олега Газманова, да. Ну, да, да. Эзотерика, эзотерика. Подождите, это еще рано. Так вот, у Олега Газманова был на концерте. И он,
1: я тоже, кстати.
2: Да, он молодец. Он очень талантливый, очень хороший человек. Мне понравился он. И он, у него было, была новая песня. И он, оказалось, перепутал куплет. Никто не понял это, ну понятно, новая песня это. И вот он говорит, я прошу прощения. Да, я перепутал.
1: Ну, то есть он прям со сцены
2: извинился. Да, да,
1: слушай, мне кажется, любой артист просто вот сделал вид, что очень... ничего, все так и должно быть, мне кажется.
0: Мне кажется, это тоже уровень профессионализма. Вот признать ошибку и извиниться. Да,
1: тем более со сцены.
2: Прям приятно был. И, кстати, я его в Сочи встретил. Он, ну, уже в аэропорт мы приехали. И он с сыновьями был. Я подошел, говорю, о, Олег, здравствуйте. Я был у вас на концерте, он говорит, спасибо, ну, как бы...
1: То есть просто по-человечески.
2: Я просто подошел, да, да, да.
1: Круто, да, очень классно. Да. Я однажды, не знаю, вы... Ой, вы миллениалы, знаете, группа «Полна любви».
0: Нет.
1: Нет.
2: Надо загуглить.
1: Ладно, надеюсь, наши слушатели, кто-нибудь знает певицу «Полна любви», она приезжала к нам на большой фестиваль, еще тогда в родном городе жила. Вот, она, получается, все выступила, она была хедлайнером у нас фестиваля, то есть она как была настолько популярная.
0: Она была хедлайнером.
1: Для... Хедлайнером, да, настолько она была популярная.
0: Насколько мы не знаем с Максом. Насколько у нас большая разница в возрасте.
1: Ну, в общем, мы ее случайно встретили в баре. Я сидела к ней спиной, и тут мне подруга говорит, там «Полна любви» сидит и прячется под стол. Я думаю, что такое? Кто такая? Потом вспоминаю, это та, которая хедлайнер еще на весь бар такая, это вот эта, которая хедлайнер. Короче, подхожу к ней с салфеткой, сажусь перед ней на колени и такая, можете мне вот тут, пожалуйста, на ключицах роспись оставить? И она мне расписалась вот тут вот над, ну, получается, вот на ключицах она мне написала логотип, и на следующий же день я пошла в центральный фонтан, там побегала, у меня логотип ее смылся, и это была очень классная история. Мы случайно встретили ее в баре, сфотографировались, поболтали, Я даже предложила ей тогда, была в тусовке, так скажем, киношников. Мы снимали клипы, мы снимали фильмы. Я ей говорю, там, можно мы вам клип снимем? Да-да, подумаем. Прикольно. Прям очень классно.
2: То есть открытый, хороший, приятный человек.
1: Да.
2: Это здорово, здорово, просто здорово.
1: Этим пенным с ней чокнулись, вообще очень классно было. То есть просто встреча в баре, посидели как подружки, очень здорово.
0: Мы с тобой ее не знаем, потому что она родилась в 2000 году. Мы тогда уже изучали музыку.
1: Вы тогда уже в банке работали, да?
2: Да, кстати,
0: хорошо, активно.
2: Есть много историй, когда известные люди приходят в банк, и мы их не узнаем. Такое тоже было, да. Я не знаю, можно рассказывать, нет. Есть истории, которые... Да, есть истории, когда просто приходит известный человек. У нас отделение... Меня вычислят.
1: Мы тебя спрячем, там, где мы с тобой видимся на другом радио.
2: Да, отделение достаточно рано начинало работать, все юристами работали, и оно, ну, и также рано заканчивали, да, то есть не как там в 8 вечера, да. Вот, и приходит человек, он стал очень известный в Санкт-Петербурге, я даже...
1: Имен не будешь называть,
2: да? Да, я не буду, да, все
1: после эфира.
2: Вот. И, но как мы об этой истории узнали? Мы сидели, уже было какое-то мероприятие, все хорошо отдыхали, да, ну и как бы начали делиться самыми смешными историями.
1: Ага.
2: Вот, и в отделении, то есть в нашем отделе никого не было, кроме начальника отдела, представляете? То есть это человек, который нас курирует, контролирует.
1: Ага.
2: Вот, и заходит этот человек и говорит: «Добрый вечер». Он ему говорит: «Добрый вечер».
0: Такой голос похожий на очень известный. «Добрый вечер».
2: Да. Не, ну тот, это другой человек, да. Вот. И я хотел бы счет открыть.
1: Ага.
2: Он ему говорит: «Слушай, ну ты видишь время сколько?» А он просто, он весь город в его...
0: Плакаты.
2: А он его не узнал. Он говорит: «Ну, приходите завтра». Он говорит: «Мне очень срочно надо». Он говорит: «Ну ладно, садись за мой компьютер». Это, конечно, жесткое нарушение. Это все, слово «банк» можешь забыть. На три, знаете, как у кошки, 8 жизней, да? Это вот примерно так. Он его сажает за компьютер, тот заполняет. Представляете? Ну, слава богу,
0: за
2: не может.
0: За менеджерский компьютер.
2: Да, да, который этого в общем
0: это
2: нельзя
0: делать.
2: Это
0: максимум секретности, да, просто да. Там безопасный уровень безопасности.
2: Я честно...
0: Там СБ, наверное, просто вот так вот, как я тебе, да, как я себе, когда думаю о тебе, да? Как,
1: да,
0: вот
1: как...
0: Вот так же, да.
2: Ну и вот в итоге история закончилась положительно. Человек очень порядочный, не сказал никому. Ну, либо два варианта. Был рад, что ему открыли быстро счет. Либо просто
0: хороший человек.
2: Просто хороший человек, на самом деле, да. Когда был юбилей у банка, он выступал, поздравлял.
0: Прикольно.
2: Мы еще раз его увидели.
1: Ну что, хорошо, про книги поговорили, я думаю.
0: Я чувствую, в следующем выходе так же хорошо и про кино поговорим, друзья. Давайте, у нас небольшой музыкальный перерыв. Да, и мы обязательно вернемся.

0: Да. Дело в твоей работе.
1: А, я вышла с этих слов, да, в эфир, здорово, прикольно. Да, дело в моей работе. Мы как раз обсуждали, что нам нужно больше времени, там не справляемся.
0: Хотел сказать пиратский выпуск. Пилотный выпуск у нас.
1: Пиратский, да.
0: Ну, можно сказать пиратский, без джингов, подводок. Вот. Что, про фильмы?
1: Я думаю, да, мы остановились на фильмах, мы наконец-то выпытали у Максима, что же это был за человек такой. Но вам не скажу. Это, знаете, как этот, девочки такие, девочки, вот я знаю, или там, знаете, я обиделась, но я не скажу, за что, сам догадайся.
0: Сам догадайся, да. А давайте немножко договорим про книги. Макс, расскажи, а есть ли вот книги, которые бы ты посоветовал обязательно кому-то прочитать?
1: О, и знаешь что, давай, коль скоро мы плавно переходим в мистику, в эзотерику, расскажи, может быть, ты любишь фэнтези читать, или что-то вроде этого там.
2: Если по книгам. Я стараюсь. Вот сейчас, конечно, период я мало читаю, честно скажу, потому что у меня очень большая. Да, я спать, наверное, не успеваю. У меня вообще вся жизнь по расписанию. Ну, то есть я пришел. Я очень хотел.
1: Я об этом еще давно говорил.
2: Да, я очень хотел, знаете, книжек начитался, как самодисциплина, саморазвитие. И вот пришел к тому, что жизнь сама меня подвела к этому. Вот. Так что нужно,
0: знаешь,
2: я верю.
0: Надо более четко формулировать желания, потому что они могут сбыться.
2: Одно дело,
0: не
2: когда,
0: так, как
1: не
0: вы...
1: так.
2: Да, одно дело,
1: да,
2: когда ты встаешь там рано утром на пляже, да, в Соренто где-нибудь в Италии там.
1: А ты визуализировал, когда вот тоже мне эзотерика утренним просыпается. А ты вообще визуализировал свои желания, когда хотел там просыпаться в одно и то же время, что-нибудь еще?
2: Смотрите, я начал выписывать в ежедневник все те пункты, которые я хочу от жизни.
1: Круто, круто.
2: Да, есть, конечно...
0: Это полезно.
2: Да, ну вот, когда, например, сегодня я пришел на работу, и чувство мотивация падает, то есть я беру блокнот и начинаю выписывать. И от этого уже понимаю, что, кстати, не так уж это, наверное, и сложно достичь. Думаю, ну все, окей тогда.
1: У меня немножечко по-другому, кстати. Вот сейчас посмотри на мой телефон. У меня весь телефон,
2: кстати,
1: для тех, кто не видит, только слышит. У меня весь телефон в наклейках. У меня там на телефоне у меня медиатор под чехлом. У меня там небезызвестная исполнительница. У меня там очень популярный актер, любимая героиня. Это вот все то, что мне нравится. Я каждый раз, когда смотрю на свой потрясающий, очень классный чехол от телефона, в принципе, на оформление телефона, я на самом деле думаю, вот это частички того будущего, которое хотела бы видеть. Медиатор, потому что я жить не могу без музыки, особенно без рока. Вообще каждый день по дороге на работу я слушаю свой любимый плейлист. Любимая певица, потому что я надеюсь однажды выступать на сцене со своей авторской музыкой. В общем, работаю на визуализацию хоть как могу.
2: Не, ну это...
0: Хочется вспомнить, что в разные периоды у тебя потом были там разные наклейки с обратной стороны телефона. Мотивирующие. Мы работали...
1: Это тоже локальный мем, дорогие слушатели. Он сейчас издевается надо мной, у него это получается.
0: Работали с Мари, да, в одном тоже проекте, небезызвестном эзотерическом, к сожалению, уже закрытом, да, и Мари после отпуска приехала с очень веселыми наклейками на обратной стороне телефона, да. Прикольные были, жалко сняла.
1: Я сняла их, потому что я работала с детьми.
0: Да, они были 18+, да.
1: Ой, ладно, давай, Максим, дальше рассказывай. Я вообще забываю, что тут Сережа, не дай бог, он выключит микрофоны.
0: Да, могу, если будет.
2: Если вернуться к книгам, то самое, ну, из такого, это Александр Дюма. Да, я это, наверное, один из... Да, я, в общем-то, люблю больше классику, конечно, да, вот такую прям... Ну, Александр Дюма — это больше романтика, да, то есть «Граф Монте-Кристо» — это шедевр.
1: Ну, классика,
2: то есть я
1: прям
2: своим расписанием до 3 утра не спал, дочитывал, то есть вот так у меня. Потом что еще я, ну, из такого, это где-то 700 страниц плюс, это «Три мушкетера», тоже перечитал в отпуске, как раз месяц был, тоже быстро почитал. Начал смотреть что-то, психологию, как-то, не знаю, я люблю, чтобы там, не знаю, 2 книги по 700 страниц, там, ну, прочитать буквально их там
1: за неделю, да?
2: Да. Ага, а психология — это такая история, когда нужно, я, наверное,
0: вдумчиво.
2: Да. И мне это немножко...
0: Отложилось, почитал еще, да.
2: В сон тянет сразу как-то, да,
0: кажется,
2: правда.
0: Очень важно преподнесение. То есть я тоже там заходил в психологию, вот, и очень не заходит, да, начал слушать, начал читать свои любимые тогда еще трансерфинг реальности и вообще прям погружаешься туда.
1: Это просто же этот, блин, вот не Воланд, как его зовут?
0: Вадим Зеланд.
1: Зеланд.
0: Плюс-минус, действительно. Мастер и Маргарита, да.
1: Кстати, тоже почти угадала. Ох, уж эти зумеры.
0: Да, да. Нет, не все.
2: Кстати, я удивляюсь, что люди перестали читать книги.
0: Ну, я слушаю, я, честно говоря.
2: Я сейчас иду к такому. Да,
1: да, о, сейчас очень интересную книгу читаю.
2: Я стараюсь даже не то, что читать, а еще и вслух читать. То есть это
0: прикольно.
2: Вот, да.
0: Но тебе, но... как радиоведущему, это,
2: да,
0: в принципе, и полезно.
2: Да, да. То есть, ну, из такого, ну, знаете, есть книга «Съешь лягушку», это вот как дисциплина. Не читали?
1: Нет, не знаю.
2: То есть есть темы, которые что-то мы любим делать, что-то мы не любим делать. И «Съешь лягушку» — это Брайан Трейси написал, да, американец. Он, кстати, очень был бедный,
1: любит,
2: жил,
1: да,
2: в машине,
1: думаю,
2: представляете?
1: Да-да-да, это, наверное, француз, но нет, американец.
2: Не, американец, да, он в 30 лет жил в машине. То есть я его историю послушал, он такой, ну, сейчас уже пожилой, и он очень мотивирует хорошо. То есть он сказал, что есть вещи, которые, так, которые мы не любим делать.
1: Например,
2: это как раз
1: есть лягушка.
2: Да, это есть лягушка. То есть ты это делаешь в первую очередь, потом переходишь уже на то, что тебе нравится. То есть поочередность. Но действенный, наверное, такой метод, да, назовем это так, но не всегда его соблюдаю. То есть я человек настроения, я такой более творческий, наверное, человек, я люблю...
1: Опаздывать, я помню, творческие люди опаздывают.
2: Да, опаздываю, да, и, например... музыку, да, я тоже разную слушаю, также могу, ну, и классику очень люблю. То есть это появилось у меня...
1: А кого из классиков ты любишь?
2: Это Бах, конечно.
1: А, да. Я вспомнила, да. Ты рассказывал, да.
2: У меня была ситуация, когда я стою в пробке, слушаю, и через один ряд женщина на меня так, знаете, смотрит, как будто я что-то незаконное делаю. Мне так было некомфортно. Да, неловко, некомфортно. Я так на нее посмотрел, думаю, ну, извините.
1: Извините, это не ЛДЖ, это просто Бах.
2: Да, да, да. Все, и после этого я сейчас стараюсь очень тихо делать, но просто в классических...
0: Блин, а у меня были такие моменты, когда наоборот, вот открываешь еще окна, делаешь погромче, да, да. Все что-нибудь из классики. Я обожаю «Времена года», включаешь.
1: Вивальди, да, да, Вивальди, да.
0: Просто и вообще как бы, вот, ну, это классика, извините.
2: Да, ну, конечно.
1: Мы извиняемся за классику.
0: Не, я как бы, мое окружение слушает хорошую музыку, которую включаю я.
1: Классно сказал. Итак, ну что, фильмы?
0: Да, Макс, прости, время.
2: Ну, все понимаю, конечно.
0: Фильмы.
1: Что, да, фильмы все посмотрели друг на друга. Ты хотел, вроде бы, сейчас, знаете, все валим на Максима такие.
2: Так,
1: Максим,
2: ну,
1: мне
2: давайте,
1: кажется,
2: вопросы.
1: Что ты хотел.
2: Да.
1: Сейчас, знаете, сижу так, подмигиваю утрированно. Да. Оп, оп.
0: Ты точно хотел, ну, да?
1: Я уверена.
2: У меня есть такая черта, очень нехорошая, ну, дома говорят. Если мне нравится какой-то фильм, я его...
1: 100 раз пересматриваешь,
2: да,
1: расскажи,
2: да,
1: об этом
2: всех...
1: фильме. Я помню, ты упоминал его.
2: Да,
1: у меня есть такой же сериал, и ну, да,
2: да,
1: так, давай.
2: Ну, из такого самого последнего, это «Пятый элемент». Ну, я считаю фильм, опередивший, да, время.
0: Да.
2: Согласитесь, ты смотришь, ну, то есть это...
1: Я когда подстриглась, мне все говорили, что я похожа на Лилу.
2: Мультипас.
0: Причем, когда ты первый раз покрасилась...
1: Рожь, рыжий был.
2: Нет, это уже рожь.
1: Без рожи.
0: Была похожа.
2: Пять баллов.
1: Нету рожи, зато следующий Сережа. Так, ладно. Я покрасилась в рожи, и мне сказали, что я похожа на Лилу из «Пятого элемента».
2: Ну, кстати, есть такое,
0: да.
2: Да. Жалко, конечно, актера сейчас, да, то, что он болеет, ну вот.
1: О, я не в курсе этой темы.
2: Да, у него там деменция, да. Ну вот, ну, кстати, я пересмотрел дальше все фильмы с ним, да, то есть это, конечно...
1: Это какой актер, который...
2: Брюс Уиллис. Да, Брюс Уиллис, да.
1: Брюс Уиллис.
2: Уиллис, да. Это талантище.
0: У него не такая, ну, как бы, сложно,
1: все, я вспомнила, я в курсе.
0: Мне кажется, он не сильно парится по этому поводу.
2: Нет, я, знаете...
0: Ну, это такая, это не самое сложное для человека, который это проживает. Он передвигается, он...
2: Кстати, я очень был удивлен... Эта болезнь, ну, появляется, когда мало человек пользуется нейронной связью, да? Здесь человек актер, он постоянно...
0: Ну, у него же там не чисто деменция была.
2: Да?
0: Там
2: я
0: у
2: вот...
0: него как раз... ну, в общем, там немножко более сложный процесс, это более редкое заболевание.
1: Мы будем о кино говорить или нет?
2: Нет, вот, это ж, ну, человек, который... Талант, который пример, да, как... Когда, да.
1: То есть... Но он сыграл в многих культовых фильмах, на самом деле. Yeah, кто не знает
2: сам...
1: Брюса Уиллиса?
2: Да, да. И главные роли. Да, да, и фильм, да. Если он в фильме, значит, фильм будет Пятерка, да.
1: Мне вот с ним нравится фильм «12 обезьян». Не слышали?
0: Нет.
1: Нет, ну ладно, ну в общем, это
2: значит,
1: фильм
2: не все пересмотрел.
1: Ну, кстати, этот фильм...
0: Же
1: вот я зумер, тут сижу, между прочим, этот фильм не моего поколения, а примерно вашего. Так что вот, да, Брюс Уиллис снимался там еще молодым. Простите, пожалуйста. Вот.
0: Поэтому вы должны помнить, да?
2: Не, ну главное, у него не такая история, как у Сталлоне, знаете, Сталлоне тоже, он же поменял, он там что-то 18+ фильмы, да, были такого содержания, потом он уже пришел к...
0: Да, Шварценеггер так же.
2: Да, что-то у них, я там почитал про них, интересные, конечно, истории роста.
0: Да. Джиллиан Андерсон из «Секретных материалов», да? Тоже.
1: Ну, в общем, Брюс Уиллис, «12 обезьян», в принципе, фильм «12 обезьян» про путешествие во времени, там очень интересно, постапокалипсис, в целом тема достаточно такие занимательные. Так, ладно, Максим, продолжаем про «Пятый элемент».
0: Да.
2: Так, ну...
0: То есть смотри, вот «Пятый элемент» — это один из твоих любимых фильмов. А есть ли это какой-то фильм, который бы вот ты точно рекомендовал бы посмотреть?
1: Он «Пятый элемент»,
0: быть...
1: да?
0: Не, подожди, он может быть не там не настолько интересный, позитивный, но вот он именно откладывается, да, и заставляет задуматься. Но у меня один из таких... Ну вот скажи, я скажу про какой я, чтобы...
1: Давай.
2: Так, еще какой-нибудь, да, фильм сказал?
0: Да, ну вот есть ли такой фильм, который бы ты рекомендовал,
1: именно
0: потому что он откладывается, да, и несет какой-то глубокий смысл, например, чтобы...
2: Есть, кстати.
1: Так.
2: Как он?
0: Джон Уик?
2: Нет. Джон Блэк, или как вот название всегда у него такое длинное. Когда смерть вселилась в тело и пришел к человеку, миллиардеру, и забирает его.
1: Адвокат? Нет.
2: Нет. Знакомьтесь, Джо Блэк. Знакомьтесь,
0: да.
2: Джоб. Это просто он очень длинный фильм.
1: Я знаю,
2: фильм,
1: я
2: но
1: не смотрела.
2: Этот фильм, кстати, он просто даст вам кучу мыслей. Рекомендую всем посмотреть. И даже не один раз. Потому что каждый 10+ лет, да, у тебя меняется
1: мировоззрение,
2: и ты будешь понимать, да. То есть удивительные
0: так,
2: слова,
0: а так
2: которые...
0: очень многих, на самом деле, фильмы, вот, которые глубокие, их можно пересматривать.
2: Самые слова, которые меня тронули, это миллиардер, когда у него был день рождения, он сказал: «Я желаю всем прожить жизнь, как я». То есть у него идеальная жизнь, поэтому к нему смерть и пришла просто... провести отпуск и посмотреть, как он жил. То есть
0: прикольно.
2: Это... Да,
0: когда
2: это...
1: Интересная
0: идея.
2: Да.
1: Интересная
2: так что
1: идея.
2: Вот.
0: Интересная идея, да, посоветовать, да? Друзья, к сожалению, время поджимает.
1: Ну, назови быстро свой фильм и пойдем.
0: Я говорил про «Реквием по мечте», его обязательно нужно. Он тяжелый, но его нужно обязательно посмотреть.
1: Это был такой вечер обсуждений.
0: Да, друзья, прерываемся на музыкальную паузу, и у нас будет еще один небольшой... Ну,
1: да, мы не прощаемся пока что.
0: Выпуск, выход, все, друзья.
1: Скоро вернемся.

0: Мы снова здесь.
1: Да.
0: Я успела впервые сказать,
1: молодец,
0: да, первое
1: молодец.
0: Слово. Итак, ну что, у нас небольшие корректировки по эфиру. Мы решили не делать расклад на картах Таро,
1: да.
0: Не шокировать в первом эфире наших слушателей, и тем более гостя.
1: Да, мы понимаем просто, что час там 10, час 15, которые нам отведены в этом эфире, к сожалению, нам мало.
0: Они уже истекают. Но,
1: да.
0: Тем не менее, мы все равно затронем тему эзотерики. И начнем мы. Мы остановились на очень интересном фильме.
1: Да, знакомьтесь с Джо Блэк. Вот да. Макс рассказал. На самом деле, я еще, если уж говорить про эзотерику, расскажу фильм, который не так давно смотрел. Называется он «Шесть демонов Эмили Роуз».
0: Да, да, да. Да,
1: да, да, да. Фильм, основанный на реальной истории.
0: На реальном суде.
1: Да, и на реальной девушке.
0: Я как юрист не могу не подключиться туда.
1: Юрист включился, да.
0: Ну да. У меня профобразование, это юрист, и не знаю, как я вообще на радио попала.
1: Скорее вопрос, как ты в юристы попала, если честно.
0: Да, правильная формулировка. Мне
2: кажется, родители, да, подсказали.
0: Да, Максим, это не эзотерик.
1: Он просто еще об этом не знает. Это помнишь, у нас на Мифе была такая история, когда типа, да он такой эзотерик, он сам еще не догадывается.
0: А, да.
1: Вот, и

0: кем не будет дружить. Почему?
1: Человек, который... Обречён на одиночество,
0: да,
1: в плане.
0: Да, и знаете, каким методом? Когда вы его встречаете, он к вам подходит, больше 5 минут вы с ним не сможете диалог вести, отвращение появляется. Ого. Вот такое проклятие было. Да.
1: А только... за что его так Бог наказал?
0: Честно, вот это не помню. Очень давно книжку это читал. Он так,
1: считай, так заинтриговал.
0: Да. Если интересно, можно будет уже после эфира, соответственно, посмотреть. И следующая передача, да, уже вот на эту тему. Но это очень интересно, и вот такие бывают моменты.
1: Вот это да, у меня прям момент осознания. Я пока отключусь, я подумаю, поразмышляю.
2: Слушай,
1: о жизни, а вы тут сами.
2: Давай после эфира, у нас время подходит к концу. Вот, поэтому я предлагаю по чуть-чуть закругляться.
1: Давай.
2: Чтобы кто-нибудь еще хоть куда-нибудь.
1: Чтобы
2: успел.
1: Хоть кто-то успел на транспорт, да.
2: Да, тем, кому нужно. Ну что, давайте подведем итоги первого эфира шоу «Раку и Брейн».
1: Пока, да, пока тестовое название. Тестовое, да. Да. Максим, как тебе вообще этот эфир?
2: Да, ты как первый гость у нас в эфире.
1: Да.
0: Мне очень понравилось.
1: Слушай, а дай-ка аплодисментов Максиму, как нашему первому гостю.
2: Конечно.
1: Прикольно.
0: Спасибо. Да.
1: Не, ну, правда,
0: не каждый день в твой адрес, да? Не каждый день в твой адрес. Да, овации, да. Мне нравится всегда диалог живой. Это самое главное, это самое интересное.
1: Это то, о чем я вам говорила, кстати, на нашем радио.
0: Я помню, мы первые мои эфиры были очень скованные. Ну, наверное, как каждый человек, который начинает в этом направлении работать.
1: Я помню, каким-то был зажатым.
0: Да, и когда я уже начал, как вы сказали, раскрываться, меня похвалили. И вот, да. Я удивился, что любить говорить — это одно, но говорить в наушниках перед микрофоном — это совсем другая история.
2: Когда ты знаешь, что это прямой эфир.
0: Да.
1: И тебя слушают.
2: Я помню свой первый эфир, я до сих пор боюсь его переслушать. Один раз в своей жизни я его переслушал.
1: Полностью.
2: Очень, да.
1: Вот. А я вот свой самый первый эфир, я еще тогда работала на FM-радиостанции в родном городе своем, я его полностью так и не смогла переслушать.
2: Вот, я больше не переслушал и постараюсь, надеюсь, что никто никогда больше не послушает.
1: Я хочу вовсе, я первая в очереди.
2: Его, кстати, можно найти на радиошоу тоже.
1: Прикольно. Так, ну что, Максим, перебили тебя, давай.
0: Да, темы выбраны очень интересные. То есть книги, фильмы — это самое, наверное, сейчас интересное, да. Что делает человек, живя в...
2: Нам нужно побольше времени.
0: В этом мире, да. То есть, кстати, фильмы, они же пришли относительно недавно. То есть, да.
2: Ну, масштабы вселенной.
0: Нет, ну даже по истории брать.
1: Это молодое искусство.
0: Да, это молодое искусство. Книги-то уже есть на папирусе, глиняные, да.
1: Ну, еще начинается эпоха, когда. Да, вот. Да. Ладно, давай, Максим, завершай. Итоги.
0: Да, ну, плюс эзотерику немножко, если затронуть, да.
1: Давай.
0: Тоже это, ну, я верю в это, то есть этот мир, он...
1: Так, ты никогда об этом не рассказывал. Ну,
0: смотрите,
2: у нас мало времени,
1: я уже чувствую, что мы после эфира пообщаемся.
0: Как, знаете, у меня есть клиент, он говорит, не зная, не означает, что ты в это не веришь, да, потому что всегда все сокровенное, оно очень... и таинственно, и пугающе, да. То есть человеку так свойственно.
2: Я вот по своей эзотерической практике выяснил одно. Человек, который жестко не верит, прямо сильно отрицает, 100 пудов с кем-то завязан. И его обычно просто туда не подпускают.
1: В плане с кем-то завязан. С кем-то таким на тонком плане.
2: Да. Вот несколько раз с этим сталкивались, когда у человека прям вот жестко к эзотерике, типа, меня не трогайте, мне ничего про это не говорите и не лезьте.
1: Мы же недавно,
2: да.
1: Ладно, для тех, кто не знает, мы иногда, так скажем, выезжаем, как сказать...
2: Проводим выездные мероприятия эзотерические.
1: Да, эзотерически там одного изгнали, другого спасли там.
2: Да, бывает такое.
0: Вот, да.
2: Давай, Макс, да.
0: Ну и самое распространенное, не знаю, это относится, там, лягушку надо, да, такой палочкой.
1: Вот детский аттракцион, прибить лягушку, да?
2: Нет! Нельзя прибивать лягушку.
1: Простите, пожалуйста.
0: Да. Вот это детство было.
2: Мы их просто ловили.
1: У меня другое. Я однажды увидела раздавленную машину лягушку на асфальте, и я ее похоронила. Поэтому у меня другие ассоциации.
2: Молодец.
1: Максим, продолжай.
2: Православная традиция. Да.
1: Тут кто о чем, кто людей в баре крестит, кто лягушек хоронит. Ты

0: еще один локальный мем, Максим, прости.
1: Да, под утро причем.
0: Продолжай.
2: Ну, есть, конечно, вещи, которые, я не знаю, к эзотерике это или больше, знаете, на люстру повесить какое-нибудь белье. Не знаю, это вот это, когда я слышу, конечно, это меня...
0: Как хозяюшка, могу сказать, это называется высушить белье.
2: Да, кстати, я был в гостях, ну, как-то очень давно и случайно, и человек...
0: Больше не было, да?
2: Я, честно, был...
1: Я туда не хожу.
2: Да, я удивился, но сказали это к деньгам, и все в таком ключе, типа, к удаче.
0: В смысле, белье на люстру повесить?
2: Да, оно должно быть красное, если не ошибаюсь.
0: Я знаю, что я сделаю дома.
1: План наш готов.
2: Нет, когда ты видишь кружевное и такое, ты не сильно понимаешь, где тут эзотерика.
0: Я думаю, можем совершать без прощения.
1: Ну ладно, смотрите, друзья, время, к сожалению, поджимать. Давайте у нас на другом шоу
0: не будем красного кружевного.
1: Была традиция в конце гости обязательно желают чего-нибудь хорошего программе и ведущим. Я предлагаю. Это мы потянем из прошлых отношений, так сказать.
0: Из прошлых эфирных отношений. Давай, Максим, давай небольшое благо пожелание нашим радиослушателям. Нам тоже можно, если что.
2: Я себе желаю это позитивного. Молодец, позитивного. Нет, ну, всегда все пожелания должны идти от души.
0: Да? Конечно.
2: Это самое главное. Это я вот с возрастом так осознал, да, что не просто зачитать, как раньше там, копировать, вставить.
0: Счастье, здоровье. Да, этот мем же, знаешь, когда все на свадьбах считают это. Ну, что желается молодым? Ну, счастье, здоровье, нарезка. Ну, здоровье, счастье, нарезка. Счастье, здоровье.
2: Кстати, я почему я к этому пришел? Есть в Бразилии живет человек, который говорит, он ни одного дня не грустил, он всегда позитивно мыслит.
0: Угу.
2: Ему сейчас там или 86 лет, ну то есть он такой старичок уже. Угу. И он рассказывал историю. Он, ну, в Бразилии есть такие, я так понимаю, районы в виде фавел или как-то у них называется, когда люди живут, ну, достаточно криминально, да.
0: Угу.
2: И он рассказывал, они сидят в баре со своими там друзьями, да, и это, и заходит человек с оружием, начинает стрелять.
0: Он
2: рассказывал, представляете, он лежит на пол, то есть они все легли на пол, и он в этот момент даже шутил. Меня это так поразило, удивило, я запомнил, и думаю, вот каждому я желаю такой уровень, знаете, позитива, осознания, что даже в сложные минуты мы должны не унывать, да, шутить и идти. И, конечно, больше таких хороших, позитивных
1: гостей,
2: вам гостей. Да. Да, да, да. Сам себя не похвалит.
1: Да.
2: Шикарно. Надеюсь, вы меня еще позовете. Буду очень признателен. Правда, спасибо. Вы сегодня сделали мой день.
0: Мы тоже, наверное, попрощаемся.
1: Ну да, надо как бы.
0: Я прощаюсь с вами, дорогие. Но ненадолго. До встречи через неделю. Я очень надеюсь, что мы выйдем с джинглами, с нашими подложками.
1: Все в наших руках.
0: Да, конечно. И, разумеется, мы подумаем еще над названием. Все-таки «Оракулы Брейн» — это прикольно, но хотелось бы чего-нибудь еще. Да. О, господи, это каменное лицо меня пугает. Будет меня преследовать во сне.
1: Так, хорошо, ну что? Будем преследовать во сне.
0: Вот уж это эзотерики, да? Итак, ну что, мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Мы очень надеемся, что эфир вам понравился. И до встречи через неделю.
1: Пишите отзывы, комментарии.
0: Да, с вами была Мария Оракулова. Наш гость.
2: Максим Рассказов.
1: И, конечно, я, Сергей Брейн. Друзья, все, до услышимся через неделю. Всем пока-пока. Верьте в чудеса, и они обязательно случаются.
0: Пока-пока.
2: Пока.
0: Пока-пока.

Независимое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.